Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка растворить.
1: Jam FM. Будильник всем.
2: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
3: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: 7 часов 7 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 9 градусов, надеемся, точно никто уже не плачет, потому что все проснулись, у всех одна забота – работа.
1: Но пока еще в темноте.
0: Мы уже на работе, мы это утренняя джимнастика, встречать будем понедельник с тобой вместе, и каждое утро с 7 до 11 здесь на Джим.ФМ, с вами Павел Павлович, Маргарита и Ярик, всем доброе утро!
2: Всем привет!
1: Всем привет, привет, привет, привет!
0: Радует нас погода, даже не знаю сейчас, что делать, потому что вижу, что машины есть переобутые,
2: например.
0: Ты будешь переобуваться?
2: Да, вчера.
0: Об этом расскажешь, молодец. Я съездил в выходные в город Челябинск, прекрасная погода, вот это такая симпатичная золотая осень, классическая.
1: Прекрасная
0: едешь.
1: Трасса.
0: Трасса тоже великолепна. Вообще, в принципе, как-то все у нас тьфу-тьфу-тьфу налаживается, все хорошо становится. И между городами так сейчас гостиницы такие относительно недорогие. То есть в Челябинске... Я поработал, но еще немножечко погулял. Единственное, что меня удивило в Челябинске, как-то центр города подсвечен, но только отъезжаешь, может, мне все, так показалось, и... как-то там с фонарями-то тяжеловато.
1: В Челябинске, кстати, самый большой лесопарк в России, в центре города, между прочим.
0: Ну, в лесопарке я не гулял, я гулял по жилым домам, по районам, но, тем не менее, освещение было маловато. Хорошо, что на машине, там фонариками сам себе подсветил. И еще я там нашел очень вкусное местечко, где мне приготовили божественную люляш. Такую вкусную,
2: ничего
0: из курицы,
2: себе.
0: Да. И когда там, помимо того, что сама люляшка готова, спросили там, что еще там нужно, я удивился, вот есть морс с сахаром, есть морс без сахара, а есть морс с медом. Вот я взял клюквенный морс с медом. Слушайте, такая штучка интересная. Я вот даже привез, сейчас допил, вот если видели. С утреца. Она такая мягонькая получается, приятная такая. Люляшечка вкусная-вкусная. А сколько там положили соуса? Ну, обычно же как-то чуть-чуть совсем, а тут прям много соуса. И там еще осталось, да, от души. Спасибо этому заведению. Просто хотелось очень есть, забежал и прекрасно провел время. Вообще, рекомендую всем ездить в разные города. Утром встал в гостинице, пошел на завтрак, поел, сел в машинку и утром с рассветом отправился обратно в Екатеринбург.
2: Классно.
0: Как-то красиво. Приезжаешь, а дома еще только все просыпаются. Приехал с подарками, поэтому у нас утро было приятно. Как
2: прекрасно.
0: Вы провели выходные, чем занимались?
1: Замечательно.
2: Я вот как раз переобула машину.
0: Вот,
2: все
0: расскажи,
2: удачно, быстро.
0: Очереди.
2: Нет, ничего не было около дома, но я записалась заранее. Да, очень удобно, мне все понравилось. Подождала в таком уютном местечке, у них есть такой зал ожидания.
0: Прекрасно.
2: Хороший сервис, вообще все. Главное, что близко. Я теперь к ним собираюсь ездить.
0: Да, Маргарита сейчас открывает мир автомобилистов.
2: Да.
0: И вот у нас для нее все такое, вау,
1: все,
0: первый
1: все
0: раз.
1: Все в новинку.
0: Первый раз поменяла колеса, первый раз отремонтировала датчик какой-то машины.
2: Да, но вокруг меня много автомобилистов, и я уже много раз была в автосервисах, не знаю, с самого там своего детства, но сама это немножко по-другому.
0: На самом деле это очень важно, что ты сделал, потому что навсегда на это не хватает времени. А когда выпадает снег, обычно после этого начинают наши все активные автомобилисты чесаться.
2: Активизироваться?
0: Да. Пробки, ну и, соответственно, записаться
1: очереди,
0: сложно.
1: Очереди,
0: а так
1: очереди.
0: Спокойненько наладьте, поэтому так же поступите, как у Маргариты, и очередей не будет. Так, ну что, расскажу, что же будет в ближайшее время у нас в утренней джимнастике. В 7.20 поздравим именинника, в 7.30 уже яркие заголовки, в 7.40, конечно же, астрологический прогноз, ну а в 7.50 пригласим вас в нашу и вашу любимую игру «Три в ряд».
1: И все это здесь на Джим.ФМ.

0: Реклама.
1: Строительство ЖК «Темп» завершено. Но для нас это не финал, а начало самого важного – вашей жизни в доме. Чтобы каждый день складывался из простых, но важных вещей. Безопасности, тишины и спокойствия за детей. Настоящий результат нашей работы – дом и жизнь, которая его наполняет. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Встречайте зиму уверенно с шинами «Icon». Купите комплект зимних шин «Icon» и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с «Icon Tires».
3: Акция действует при покупке 4 шин под брендом «Icon Tires». Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях шин, участвующих в акции, количестве подарков, сроках, месте порядка получения в сервис-маркетах «Remax» и «Remax.ru».
4: ООО «Remax Шина», Екатеринбург, ОГРН 114-667-90-02-48-0.
5: Болезнь не выбирает время и обстоятельства. Иногда важно, чтобы помощь пришла сама. Врачи УГМК «Здоровье» приедут к вам домой. Консультации терапевта и узких специалистов. Осмотр, назначение лечения, забор анализов и необходимые манипуляции на месте. Без спешки, без лишних усилий. С заботой о вашем здоровье. УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Телефон рекламной службы Jam.fm.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Jam.fm. Где пробки?
9: 7 часов 19 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 10 градусов, 2 балла на страничке Яндекс.Карты. Дороги почти свободны. Небольшие затруднения на Краснолесье, Требинина, до Вильгельм, Мадыгинина и на Вильгельм, Мадыгинина от Сахарова до улицы Краснолесья.
7: 102.5. Jam.fm.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: 7:22 в Екатеринбурге, в центре города +10 градусов. Время для поздравления именинников утренней гимнастики. Маргарита, расскажи, кто из звезд сегодня отмечает свой главный праздник?
3: Сегодня поздравляем актера Хью Джекмана. В юности из-за высокого роста, это где-то 190 сантиметров, и сильной худобы его дразнили червяком.
2: Ничего себе, кто мог подумать.
3: Да, но благодаря роли Росомахи Джекман попал в книгу рекордов Гиннесса как актер, дольше всех играющих супергероев киновселенной Марвел. Более 24 лет с момента выхода первых Людей Икс. Хотя изначально актер не хотел браться за эту роль, считал ее вообще бесперспективной и взялся только ради денег. Ради персонажа ему пришлось набрать хорошую физическую форму и хорошую мышечную массу, так как от природы он худенький, стройный. Для этого, чтобы быть в физически хорошей форме, он ел по 8 порций за раз любой еды, в которой было много белка, и сутками истязал себя в зале.
2: Всегда поражаюсь, конечно, артистам, которые могут меняться, для роли, да? Похудеть или поправиться, но это прям герои.
3: В жизни очень вежливый, никому не грубит, но в кино и в театре обожает играть плохишей. Часто эти роли ему достаются.
2: Ну, так,
3: вообще
2: конечно,
3: он
2: да.
3: Очень миленький, обожает готовить, больше всего любит заниматься выпечкой, печет хлеб и разные булочки, знает много рецептов. В детстве вообще мечтал стать поваром и собирался готовить еду на борту самолетов.
2: Ну, возможно, потом, когда уйдет на пенсию, займется.
3: Воплотит свою детскую мечту в жизнь.
2: Поздравили.
3: Еще одна именинница у нас есть, это актриса Виктория Исакова. Назову ее проекты. Это «Родина», «Оттепель», «Жги». Готовясь к главной роли в фильме «Один вдох» о фридайвере Наталье Молчановой, актриса целый год занималась фридайвингом и научилась профессионально нырять на глубину без акваланга и задерживать дыхание под водой. Обожает читать, рисует, имеет еще одно интересное увлечение – это огород. С удовольствием выращивает перцы, кабачки, огурцы и зелень. Говорит, что обожает копаться в клубнике, вот обрезать усы и все такое. И такая работа гармонизирует ее внутреннее состояние и дает ей положительные эмоции.
2: Здорово. Я путаю постоянно с супругой Лагашкиной Екатериной
3: Стуловой. Да, они очень похожи.
2: Они прям такие.
3: Типаж
2: одинаковые. Ну, мне нравится, у них такая природная красота. Ничего, как правило, нет лишних косметики, никакого ботокса, ну и так далее. И
4: все вот свое.
2: Все такое, да.
3: Естественная девчонка.
2: И она вот выглядит, сколько, 50 уже?
3: Да, ей сегодня исполняется 50,
2: кстати, выглядит
3: юбилей.
2: Она же просто прекрасна.
3: Замечательно,
2: вообще,
3: да,
2: здорово.
3: И фигура классная.
2: Отлично. Ну что, поздравляем всех именинников из Екатеринбурга, всех, кто сегодня отмечает день рождения, вас с праздником, пускай все, конечно же, обязательно сбудется. На работу не забудь принести с собой вкусняшки, ведь коллеги тебя ждут.
4: А, представляете? С вкусняшками, да.
2: Да, в понедельник-то вкусняшки. Сразу настроение поднимется. Всем доброе утро.

0: 7 часов 28 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 10 градусов. Далее на GMFM яркие заголовки. Рита, что ты нам расскажешь?
1: Расскажу об интересном опыте человека из Великобритании, который обошел земной шар пешком.
0: Ничего себе.
2: Реклама. Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
3: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
4: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: Джем ФМ.
3: Половина восьмого в Екатеринбурге, за окном плюс 10 градусов, прямо сейчас на Джем ФМ яркие заголовки.
4: Вы любите ходить пешком?
3: Честно, нет. Я поэтому купил машину себе.
5: Отвыкли.
4: А вот бывший десантник из Великобритании любит, поэтому он обошел земной шар пешком за 28 лет и вернулся домой.
5: Ух ты,
4: ничего не ходил. Карл Бушби, так его зовут, вот так он любит гулять пешком, начал свой путь 28 лет назад в Чили, поставил перед собой два жестких правила. Не пользоваться никаким транспортом для продвижения вперед и не возвращаться назад домой в Великобританию, пока не завершит кругосветное путешествие. Пешком он пересек Южную Америку, прошел через опасный Дарьенский пробел, добрался до Аляски, а затем совершил первое в истории пересечение Берингового пролива с востока на запад,
5: пешком,
4: преодолевая отдельные участки вплавь, то есть пешком и вплавь. Вот так.
3: Не очень понятно, ну ладно.
4: Чего непонятного?
3: Ну как можно вплавь и пешком?
5: Шел, поплыл.
3: Куда?
4: Вдоль берега? Никакого транспорта не использовал.
5: Через Берингов пролив.
4: Да, таким образом мужчина преодолел около 50 тысяч километров и пересек 29 стран и территорий, включая Сибирь в России, а также переплыл Каспийское море. Несмотря на возвращение в Великобританию, путешествие еще официально не завершено. Мужчине осталось дойти до дома своей матери в Халиат, куда он планировал прибыть в течение месяца. Его путешествие стало доказательством того, что все мы можем достичь большего, чем можем вообразить.
3: Я не буду сейчас спрашивать, сколько он успел потерять за эти 28 лет, но, тем не менее, если кому-то нравится, пожалуйста, всю жизнь потратить на то, чтобы топать по земле.
4: Ну, неплохо тоже.
3: Ты восхищена, насколько понял.
4: Ну, очень интересный опыт. Не то, что хочу повторить, но заманчиво.
3: Для меня странный, как минимум, опыт.
5: А вот сколько он стоптал интересного обуви.
3: Можно рекламировать что-нибудь, да? И вообще, денег надо же. Откуда не на финансирование, на то, чтоб идти.
4: Да, про него даже сняли документальный фильм. Возможно, скоро посмотрим.
3: Возможно, они его и кормили в дороге.
4: Возможно.
3: То есть 28 лет зарплату не получает человек.
4: Ну, придумал как-то.
3: Ну, вот такой что-то у нас сегодня интересный персонаж в ярких заголовках на Джем ФМ.
2: Прогноз погоды на Джем ФМ.
3: 7:32 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем ФМ. АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». За окном сейчас плюс 10 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Температура днем до плюс 12 градусов. В Риже и в Ревде сейчас плюс 6. В Краснодаренске плюс 3 градуса.
2: Реклама. Начинаем с главного. Переулок Черниговский, 12. Полезный адрес, особенно для жителей Уралмаша.
6: Запомните и приходите в современный диагностический центр «Здоровье 365». Консультации специалистов, все виды анализов, обследования на экспертном оборудовании, УЗИ, эндоскопия под седацией, КТ и МРТ.
2: Центр диагностики «Здоровье 365» на Уралмаше. Екатеринбург, переулок Черниговский, 12. Запись по телефону 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: 7 часов 41 минута в Екатеринбурге, за окном плюс 10 градусов, гороскоп прямо сейчас на GMFM, сегодня 12 октября, понедельник.
1: Овен, сегодня стоит рискнуть там, где слишком долго сомневался.
2: Телец, не обещай больше, чем действительно можешь выполнить.
1: Близнецы, случайная информация натолкнет тебя на полезную мысль.
0: Рак, позволь себе отказаться от встречи, если хочется побыть одному.
1: Лев, твоя настойчивость поможет добиться нужного результата.
2: Дева, избавься от одной ненужной вещи, начни с малого.
1: Весы, компромисс окажется выгоднее, чем попытка доказать свою правоту.
0: Скорпион, не отвечай сразу на сообщение, которое тебя задело.
1: Стрелец, хорошая новость может прийти ближе к концу дня.
2: Козерог, перенеси то, что сегодня объективно не успеваешь.
1: Водолеи, полезное знакомство может произойти в самом обычном месте.
0: Рыбы, музыка или прогулка помогут переключиться после насыщенного дня.

0: Реклама. Еще есть шанс. Брусники. Есть 127 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Свидание в букете.рф. Едешь в гости в букете.рф. Юбилей в бухгалтерии в букете.рф. Подарок для тещи в букете.рф. Забыл о годовщине? В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно.
2: ИП «Каутаев Сергей Юрьевич». УГРН ИП 318-665-8300-30-848.
3: Казанова!

0: Казанова.
1: Заходи, мой родной.
2: 18+.
3: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam FM. Где пробки?
5: 7.46 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 10 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Краснолесия, Амундсена от Михеева до Академика Ванцовского, также Вильгельма Дегенина от Сахарова до Краснолесия, Краснолесия от Рябинина до Вильгельма Дегенина, также затруднения на Московской от Волгоградской до улицы Щерса.
4: 102.5. Jam FM. Jam FM.

0: 7:50 в Екатеринбурге, в центре города плюс 10 градусов. Ну что, поиграем, Маргарита, достаем мешочек с подарками.
1: Достаем.
0: Ух ты, сразу же попался подарок от фестиваля мастеров Иван да Марья. Категория 0+, предлагает подарок разыграть в нашей игре 3 в ряд. Ты не против?
1: Я согласна.
0: Что нужно сделать, чтобы получить этот уникальный приз?
1: Нужно прямо сейчас отправить смайлик на наш номер в Максе плюс 7 932 020 102 и 5. Отправляем, мы с тобой свяжемся и поиграем.

плясал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: 8 утра в Екатеринбурге, в центре города плюс 10 градусов. Спонсор выпуска новостей на GMFM ИП Монохина, ВС, сеть офисов недвижимости «Добродел».
1: Новости на GMFM.
2: Здравствуйте. Россия впервые за последние 20 лет ввела частичный запрет на импорт грузинского вина и минеральной воды. Под временное ограничение Роспотребнадзора попала продукция 7 крупнейших грузинских производителей алкогольных и безалкогольных напитков, а также отделения компании Coca-Cola. С субботы российские торговые сети убирают перечисленные товары с полок магазинов. РБК уточняет, что попавшие под запрет вина составляют от 75 до 80% импорта из Грузии. Водители такси Яндекса в воскресенье пожаловались на проблемы в работе сервиса. Порталу Е1 автомобилисты рассказали, что на личные счета водителей не поступают средства за поездки. В личных кабинетах пропала вся история заказов. При этом уведомления о том, что с клиента списана стоимость поездки, все-таки отображаются. В Яндексе в воскресенье сообщали, что смогли восстановить возможность заказа машин, но некоторые функции могут работать с перебоями. В Кольцово в выходные начал работу новый перевозчик. В субботу в Екатеринбург полеты начала выполнять авиакомпания Siam Wings Airlines. В рамках чартерной программы перевозчик планирует осуществлять полеты по трем направлениям. Это Краби, Утапао и Пхукет. До конца октября запланированы 2 перелета, после чего их количество будет расти, пишет «Коммерсант Урал». Завершая туристическую тему, самыми востребованными направлениями для россиян в ноябрьские каникулы будут Москва и Китай. 4 ноября выпадает на среду, поэтому любители путешествий к выходному добавили несколько дней отпуска. По данным сервисов бронирования, 54% отправятся в путешествие по России. В тройке лидеров – Москва, Санкт-Петербург и Калининград. В топе зарубежных поездок – Китай, Таиланд и Япония. Турция и Арабские Эмираты вошли в топ-5 зарубежных направлений в начале ноября. Официальный доллар на сегодня 84,90, евро 94,97.
1: Реклама. Квартиру поменять хотел. Обратился в «Добродел».
3: Ипотеку взять сумели. Помогли нам в «Доброделе».
4: Старый дом продать успел. Вот спасибо, «Добродел».
5: Благодаря нашей копилке покупателей мы можем сразу предложить ваш объект заинтересованным в покупке.
6: Сэкономьте свои деньги и время, заказав обратный звонок на «Добродел.рф».
7: «Добродел». Сеть офисов недвижимости.
1: Прогноз погоды на GMFM.
0: 8 часов 2 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 10 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-5 метров в секунду, температура днем плюс 10, плюс 12 градусов.
8: Для слушателей старше 12 лет.
1: Шоу продолжается.
3: Утренняя гимнастика.
1: GMFM. GMFM.

0: Начинается игра «Три в ряд». Прямо сейчас в утренней джимнастике разыгрываем подарок от фестиваля мастеров Иван да Марья. Категория 0+. За приз поборет сегодня Катя. Она из Екатеринбурга. Работает в продуктовой торговой сети. Сейчас собирается на работу. Кать, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Ну, выходные ты, кстати, работала или отдыхала? Вот эти субботы, воскресенья?
1: Отдыхала.
0: Вот, чем занималась? Нам очень хочется узнать. Сегодня у нас понедельник. Куда ходила, что делала, с кем встречалась? Или просто валялась в кровати?
1: Нет, ничего сверхъестественного. Суббота, домашние дела, плюс ходили с коллегами, друзьями играть в игру «Включи логику».
2: Прикольно.
1: И в воскресенье ходили к друзьям в гости, в баню. Слушайте,
0: ой, прекрасно, баня, игра.
2: Хорошо
0: а
2: тебе
0: вот было. Самое первое занятие, приборка, навести порядок, это сколько мы тогда по статистике смотрели, 70% людей занимаются именно приборкой именно в выходные. Зато потом в понедельник, наверное, самая чистая прибранная квартира, да? Красота?
2: Приятно.
1: Все верно.
2: После бани пришел и в чистенькую квартирку.
0: Ой, чистый сам и квартира, и красота. Здорово. Ну что, давай прямо сейчас поиграем. Начинаются у нас уже трудовые будни. Что нужно сделать, чтобы получить приз? Маргарита, рассказывай.
2: Мы прямо сейчас для тебя поставим три отрывка из разных песен, и тебе нужно будет угадать всех трех исполнителей этих песен. Назовешь — получишь приз.
0: Ну что, готово? Тогда поехали.

0: Все, прозвучали. Кого узнала, Катя, называй.
1: Так, ну, пойдем, наверное, с конца.
0: Давай.
1: Третья песня была «Лепс».
0: Абсолютно верно. Так.
1: Вторая, так, «Город 312».
0: Умничка,
2: молодец,
0: конечно.
2: Классно.
0: Ну, остался первый.
1: Ну, и первая, я думаю, что «Маликов».
0: Абсолютно верно!
2: Всех трех назвала, красотка.
0: Интересная такая, ход с конца пошла,
2: да?
0: Ну, здорово, Катя, чётненько по полочкам все разложила, абсолютно верно. 3 из 3. Поздравляем тебя с утра пораньше, а ты уже с подарками от GMFM. Вручаем тебе подарок от фестиваля «Мастеров Иван» Дамаре, категория 0+.
1: Спасибо большое.
2: На правах рекламы.
0: На фестивале «Иван да Мария» тебя ждут творческие мастер-классы для детей и взрослых.
2: Натуральные фермерские продукты, а также уникальные изделия ручной работы от мастеров со всей страны.
0: Фестиваль «Иван да Мария» пройдет с 14 по 18 октября на Плотинке по адресу Горького 4А.
2: Вход свободен.
3: У тебя есть утренняя джемнастика.
4: На 102,5 FM.
5: Выключаю все, не хочу.

0: Реклама.
1: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
2: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
3: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
4: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
5: Подробности в сервис-маркетах «Римэкс» и на «Римэкс.ру».
6: О, «Римэкс» шины, Екатеринбург. ОГРН 114-667-9002-480.
7: Старт продаж финальной очереди в жилом квартале «Доминанта» от «Девелопера Форум». Почувствуйте настоящий комфорт и приватность среди зеленых дворов в 10 минутах от метро «Уралмаш».
8: Специализированный застройщик «Форум ЖК Доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dominanta.kb.ru.
9: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
10: 235-0905.
9: 235-0905.
10: «Джем ФМ».
11: Где пробки?
12: 8 часов 15 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 10 градусов, 5 баллов на страничке Яндекс.Карты. Пробки увеличиваются, движение плотное. Стоят улицы, Верхотурский проезд от Космонавтов до ИКАДа. Также Березовский тракт, Трудовая, от Барьерной до Мурзинской, Краснолесья, от Рябинина до Вильгельма, до Генина. Много машин на Черепаново, от ног Черепаново до Стрелочников. На Кольцовском тракте Луганской машинной, от Переходного переулка до Фурманова и на Вильгельма до Генина, от Сахарова до улицы Ванцовского.
10: 102.5 Jam FM.

0: 8:20 в Екатеринбурге, в центре города, сейчас плюс 10 градусов. Всем доброе утро, всех с понедельником. Сегодня у нас 12 октября, с вами утренняя гимнастика. Павел Павлович, Маргарита, Ярик, мы отдохнули. Два дня у нас были полноценных выходных, погода была великолепная. Ну и хочется узнать, а какие хорошие события у тебя произошли на днях, что ты делал, куда я ездил, с кем встречался. Легкий понедельник, как обычно, в утренней гимнастике. Я уже рассказывал, что я ездил в Челябинск, прекрасная была погода, пообщались с замечательными, интересными людьми, я там поработал, ну и немножко прогулялся по городу, поел очень вкусную еду.
1: Прекрасный город.
0: Да. Мне очень нравятся Челябинские улицы, кстати. Они широкие, и вот в плане какой-то доступности, мне кажется, очень удобно. Единственное, что вечером, когда мы были уже не в центре города, а на окраине, там как-то было темновато. И казалось, что почему-то с освещением не очень.
2: Недостаточно фонарей?
0: Может быть, мне так показалось.
1: Кстати, единственный город-миллионник, где нет пробок.
0: Вот я про это и говорю, что улица там просто великолепна. Там есть небольшие затруднения, я бы так их назвал. Но прям пробок, где я постоял очень долго, такого нет. Но единственное, что есть еще ограничение скорости прям в городе, сороковочки, и там надо аккуратненько ехать. Ну что, интересно, все соблюдают правила дорожного движения. Стоит 40, нет никаких гонщиков, там все 40, 60, ну там, соответственно, в пределах нормы разгоняются, ну,
1: молодцы,
0: но не больше.
1: Молодцы, в общем.
0: Да, и очень вкусная еда, вот я про хотел сказать. Я уже рассказал про то, что ел клюля-кебаб куриный, где очень много всего дали, обычно там дают, тебе маловато. Потом я взял порцию пельменей в другом же месте, самодельные пельмешки, там у них есть такая сеть пельменных, и вкусные пельмени я взял, и тоже очень много там дали вот этой сметаны, которую попросил. Потому что у нас, потому что отдают там, ну, чуть-чуть там, на 2-3 пельмешки приходится.
2: Базовый минимум.
0: Да, тут прям роскошный максимум. И все очень вкусно. Компот такой сладкий, как в столовой. Я два взял даже. Сначала один выпил, мне понравился, пошел еще один компотик заказал. Вот. Ну и потом вернулся, когда уже сюда, утром в воскресенье. Переночевал там в гостинице, завтраком, все как полагается. Проснулся утром, прекрасно добрался до Екатеринбурга. Также не без пробок, дорога хорошая, никаких ремонтов, ничего нет. И утром в воскресенье приехал, как раз наши только-только стали просыпаться. И, в общем, так у нас тут семейный уже завтрак. И уже потом телевизор такой, знаешь, валяние дело.
1: Все по-домашнему.
0: Да, ну, супругу возил вчера вечером, они встречались еще с одноклассниками. То есть со школы, представляете, дружат.
2: Ничего о, классно. Себе.
0: Это вообще редкость, что школьники. Их собиралось немного, одна девочка, причем из Парижа приехала.
2: Ничего
0: но,
2: себе.
0: Тем не менее, вот находит время, возможно, встречаться, пару часиков не пообщались, поговорили, кто кем стал, сфотографировались. Ну, здорово.
1: Здорово.
0: Мило. Вы чем занимались в выходные?
2: Я, наконец-то, поменяла колеса, сменила резину на зимнюю, да, поскольку начинающий автомобилист, да, это моя первая смена.
0: Зимняя резина.
2: Да, и, в общем, я уже могу успокоиться немножко и насчет этого не тревожиться.
0: Поменяю еще жидкость для вымывателя на
2: незамерзающую. Да, я думаю, это все я сделаю. В общем, и все, я готова к...
0: проверь, масло поменяй.
2: Хорошо, спасибо за подсказки, я вообще в этом ничего не понимаю.
0: Положи провода с собой, трос в багажник, пусть будет.
1: Запаску.
2: Еще я съездила в термальный комплекс.
0: Ой,
2: немножечко запуталась там я со съездами, потому что навигатор немножко барахлил, не туда меня водил, да. Но я потом заметила, что я не одна такая, и впереди меня еще пару машин было, которые тоже заблудились, подтупливали, да, и потом даже один из водителей, прекрасный какой-то человек, показал мне, посигналил, что мне вот сюда надо ехать, что он нашел дорогу, нашел выход из этого тупика.
0: Это лабиринт,
2: потому что мы реально раза три мимо одного и того же места проезжали, а было темно и непонятно, что мы кругами ездим.
0: Скажи,
2: ну,
0: что
2: мне, во всяком случае.
0: На Калине, да, развязка?
2: Да, это на Калине
0: там
2: было.
0: Там реально можно запутаться, если
2: немножко перед... заблудилась, но потом нашлась, в термальном комплексе было прекрасно, я еще там пила такой вкусный клубничный смузи, очень классно, с банькой. В общем, было здорово, а в субботу я ходила в кофейню. Одну свою любимую там открыла, я на Гагарина, и вот туда часто хожу.
0: Я, кстати, в этот раз меня угостили тоже в Челябинске, банановый раф, по-моему, называется. Тоже
2: о, ничего себе!
0: Так, ну что, мы про себя рассказали, теперь о тебе хочется узнать, где ты был в выходные, чем занимался, легкий понедельник, какие у тебя хорошие события произошли на днях, пиши в наш мессенджер Макс, плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5, там же находится наш канал, либо группа ВКонтакте, за одно из сообщений вручим сертификат на 500.

0: 8 часов 29 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 10 градусов. Далее на Jam FM яркие заголовки. Рита, о чем пойдет речь?
1: Назову профессии с самыми высокими зарплатами.
0: Интересно.
2: Реклама. Строительство ЖК «Темп» завершено. Но для нас это не финал, а начало самого важного – вашей жизни в доме. Чтобы каждый день складывался из простых, но важных вещей. Безопасности, тишины и спокойствия за детей. Настоящий результат нашей работы – дом и жизнь, которая его наполняет. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Казанова. Ехал я.

0: Казанова.
1: Заходи, мой родной.
2: 18+.
3: Как знал, что ты здесь?
4: А я же не говорил, в какую аптеку пошла.
3: А куда еще? Только в Фармленде такие акции.
5: Во всех аптеках Фармленд. Осенний кэшбэк 10% на все. Покупай в Фармленде, получай кэшбэк.
3: Хорошая аптека. Фармленд.
6: Срок акции с 9 октября по 31 декабря 2026 года в аптеках Фармленд. При покупке свыше 1500 рублей. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, условиях, порядке получения бонусных баллов в аптеках Фармленд. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы Jam FM.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Jam FM.
9: Половин девятого в Екатеринбурге, в центре города, плюс 10 градусов. На Jam FM прямо сейчас яркие заголовки.
10: Кажется, что самые высокие зарплаты, ну, как минимум, у айтишников.
9: Мне кажется, у депутатов.
10: Возможно, да. Но оказывается, сейчас в топе рабочие специальности.
9: Да?
10: По данным исследования, самыми высокооплачиваемыми рабочими специалистами стали токари. Отмечается, что профессионалы в этой области пользуются высоким спросом из-за низкой конкуренции. На каждые 100 вакансий приходилось примерно по 56 откликов соискателей.
9: Так.
10: На втором месте в рейтинге оказались геодезисты.
9: Интересно.
10: Да, а закрывают тройку гипсокартонщики.
9: Удивительно.
10: Да.
9: Самые высокие зарплаты?
10: Да, среди рабочих специальностей. Но вообще рабочие специальности прямо на высоте сейчас. Не уступают другим.
11: Вот, да, строители есть, ребята. Ну, я вам скажу, пятизначная сумма у них каждый день выходит.
10: Неплохо.
9: Ну, да. Слушай, ну, стройка тоже тяжелый труд. Вообще, как-то крен сместился вот с офисных трудяг, да, тем, кто действительно работает руками.
10: Да.
9: И мне кажется, это здорово, потому что вот эти профессии, на них все держится.
10: Нельзя их обесценивать.
9: С них все начинается. Да. Ну, конечно. Поэтому...
10: Девчонки, присмотритесь.
9: Да, это прям хорошо, что ребят получают достойную заработную плату. Мы за вас рады. Спасибо, что вы строите, делаете, что вы там еще у нас своими руками, не знаю, токарь, что
10: чините, он, знаю, пилите.
9: Детали такие изготавливаете.
10: Вытачиваете.
9: Потому что мы были, я работал токарем. Ну, как работал? Практика у нас была на токарном станке, да. И надо было вот твою статистику тогда мне, когда я еще в школе практику проходил, сказать. Возможно, я бы сейчас тут с вами не разговаривал.
11: А я ваши токарные станки подключал, я работал электриком, кстати.
10: В общем, все были причастны, я пока еще нет, но мне надо найти быстрее, чему из себя применить.
9: Ты пока посмотри, как выглядит токарный станок.
10: Хорошо, изучаю.
9: Эти яркие заголовки на Jam FM.
8: Прогноз погоды на Jam FM.
9: 8 часов 33 минуты в Екатеринбурге, сейчас за окном плюс 10 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер будет западный, 3-5 метров в секунду. Температура днем плюс 10, плюс 12 градусов. В Первоуральске и в Полесском сейчас плюс 6, в Асбесте плюс 7, в Туринске плюс 8 градусов.

0: 8:40 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 10 градусов. Всех с понедельником, с началом трудовой недели. Ну а сегодня у нас легкий понедельник утренней гимнастики. Мы тебя спрашиваем в 7 утра, какие хорошие события у тебя произошли на днях, куда ходил, чем занимался, что делал. Вот Рит у нас резину, например, поменял. Я в Челябинске ездил. Ярик, а ты чем, кстати, занимался?
1: А вот, кстати, у меня у знакомых, у друзей годовщина свадьбы была.
0: Выходили.
1: Представляете,
0: на
1: да, да. И мы попали в караоке. Оказывается, у нас есть и такое, причем очень круто. Сколько много поющих людей оказывается.
0: В городе Екатеринбург?
1: Да, в городе Екатеринбурге, на Радищево, но не буду говорить, конечно,
0: адрес. Вы тоже пели?
1: Ну, естественно. Я почему сегодня без голоса? Там весь оставил. В общем, ну, класс. То есть там все на уровне, все хорошо, и дискотека, и караоке, и кухня очень даже вкусная.
0: Слушай, прекрасно. Давайте почитаем, что пришло нам от слушателей.
2: Аня написала: в эти выходные у старшего сына были соревнования по вольной борьбе, а также был день рождения у моей мамочки. Если вам не трудно, передайте ей поздравления, и мы ее любим.
0: Вообще
2: а нам
0: не трудно,
2: мы поздравляем с удовольствием.
0: Да.
2: И еще из приятного: переобули машинку, а вообще скучно без вас было все выходные.
0: Ну, нам в выходные хотелось отдохнуть немножко.
1: Так вы же тоже люди.
0: Ну, мы тоже, по вам, поверьте, скучаем. Вот читаем ваш сайт. Общение, прям как будто домой вернулся, да?
2: Да, мы накопили энергии, и все.
0: Катя пишет: привет, любимое радио, мы в субботу ходили на футбол поддержать любимую команду «Урал». К сожалению, проиграли, я бы сказал, уступили.
1: Эх, да.
0: Но уверен, у ребят все получится. Да, играли с Велесом, к сожалению, 2-1 не в нашу пользу. В воскресенье ходили на футбол, где наш сын играет, болели за него. Прекрасные выходные, такие футбольные, да?
2: Да, футбольная семейка.
0: Футбольная у вас семья, поэтому вы молодцы, что вот иногда все равно таки папа с сыном, да, как-то мама сама по себе, а тут, смотри, всей семьей.
2: Все поддерживают.
1: Это же здорово.
0: Прекрасно, Катя. Ну что, желаем футболистам, всем нашим только побед. Ну и, конечно, Урал, вперед, мы в тебя верим. Продолжаем от тебя принимать сообщения, какие хорошие события у тебя произошли на днях, чем занимался в эти выходные, куда ездил, что делал, с кем встречался, кто заходил в гости, звонил. В общем, может, что-то, кстати, приобрел новенькое. Пиши нам. Плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5 наш мессенджер Макс. Там же находится наш канал GMFM. Подписывайся, получай уведомления. Ну и, конечно, группа ВК для тебя. Туда также можно присылать свои сообщения. Все читаем, и за одно из сообщений вручим отличный приз. Сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс».

0: Реклама. Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
1: Давайте срочно поговорим о неотложном. Вызов на дом детского врача у ГМК «Здоровье». Круглосуточная помощь педиатра на дому. Взятие анализов, выписка больничного. Клиника у ГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть. Город Екатеринбург, улица Шейнкмана, 113. Имеются противопоказания. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом.
2: В жилом квартале «Форма» квартиры с рассрочкой до 2028 года. Переезжайте этой осенью и...
3: наслаждайтесь закатом на террасе.
2: Гуляйте в парке Энгельса.
3: Или устраивайте пикник на крыше дома.
2: В ЖК «Форма» от девелопера «Форум».
4: ООО «Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Форма». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
5: Фестиваль мастеров «Иван да Марья». С 14 по 18 октября этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.
6: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
7: 235-0905.
6: 235-0905.
8: «Джем ФМ».
9: Где пробки?
10: 8.47 в Екатеринбурге, в центре города плюс 10 градусов, 5 баллов на страничке Яндекс.Карты. Движение в городе плотное. Стоят улицы Щербакова от Прониной до Павлодарской, также Краснолесия, Амундсен от Михеева до Ванцовского, Бакинский, Комиссаров от Кировградской до улицы до второго партсъезда. Много машин на Белинского от Шварц до Фурманова, также на Вильгельма до Генина от Сахарова до Краснолесия и на Светлореченской Репина от Васильковой до Тульского переулка.
6: 102.5 Джем ФМ.

0: Ну что, совсем скоро очередную порцию подарков будем разыгрывать. Если хочешь принять участие и получить приз, а сегодня это пара билетов на стендап Ольги Егорчевой, категория 18+, то, пожалуйста, в нашу игру «Мальчики-девочки» начинаем вас приглашать прямо сейчас. Рита, рассказывай.
1: Отправляй смайлик прямо сейчас на наш номер в Максе, чтобы принять участие. +7 932 020 102.5 – это номер для твоих смайликов. В игру нам нужны и мальчики, и девочки. Поторопись, если хочешь выиграть приз.

0: 10 утра в Екатеринбурге, в центре города плюс 11 градусов. Спонсор выпуска новостей на Jam.fm, ИП Монохина ВС, сеть офисов недвижимости «Добродел».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. Россия осуждает атаку международного аэропорта в Риаде, заявили в МИД страны. Российские дипломаты призвали стороны конфликта полностью отказаться от ударов по объектам гражданской инфраструктуры. Текст заявления был опубликован вечером в воскресенье. Также в Министерстве иностранных дел заявили, что по предварительным данным посольства России в Саудовской Аравии, россиян среди пострадавших при атаке на аэропорт нет. Группа подростков избила в Нижнем Тагиле местного общественника. Мужчина сделал шумной компании замечание из-за грубости и мусора, оставляемого во дворе. В ответ молодые люди окружили тагильчанина у подъезда, угрожая расправой. Мужчине удалось отбиться от нападавших, подростков задержали. В Следственном комитете сообщили, что по факту хулиганства заведено уголовное дело. Со стороны Базового и Лестеха снова можно выехать на улицу Куйбышева. На строящейся развязке у Калины в выходные открыли выезд под эстакадами. Именно он ведет на улицу Куйбышева. Этот путь из-за строительных работ был закрыт около 2 лет подряд. Теперь основная часть работ переместилась на разворотное кольцо Сибирского тракта. Там действует новая временная схема движения. До 3000 рублей согласны потратить россияне на спонтанную покупку. В рамках исследования 87% респондентов признались, что регулярно тратят деньги на не самые нужные вещи. 21% совершает незапланированные покупки ежедневно. Треть признались, что тратят на спонтанный шопинг от 500 до 1000 рублей. И еще у 32% спонтанная покупка стабильно стоит от 1 до 3 тысяч. Официальный доллар на сегодня 84.90, евро 94.97.
1: Реклама. Квартиру поменять хотел. Обратился в «Добродел».
3: Ипотеку взять сумели. Помогли нам в «Доброделе».
4: Старый дом продать успел. Вот спасибо, «Добродел».
5: Благодаря нашей копилке покупателей мы можем сразу предложить ваш объект заинтересованным в покупке.
6: Сэкономьте свои деньги и время, заказав обратный звонок на «Добродел.рф».
7: «Добродел». Сеть офисов недвижимости.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 10:02 в Екатеринбурге, за окном плюс 11 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Температура днем поднимется до плюс 12 градусов.
8: Для слушателей старше 12 лет.
1: Шоу продолжается.
3: Утренняя гимнастика.
1: Jam.fm.
9: Слушай.

0: Реклама. 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
1: Подробности в сервис-маркетах «Remax» и на «Remax.ru».
2: ООО «Remax» шина Екатеринбург. ОГРН 114-667-9002-480.
3: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
4: 235-0905.
3: 235-0905.
5: «Джем-ФМ». 102.5. «Джем-ФМ».

0: Джемнастика.
1: Джемнастика.
0: Джемнастика. Утренняя джемнастика.
2: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветра.

0: 10 часов 21 минута в Екатеринбурге, за окном плюс 11 градусов. Ну что, давайте подведем итог нашей темы. Сегодня у нас был легкий понедельник, спрашивали мы тебя, чем ты занимался в эти выходные, что было интересного и яркого, но сертификат на 1500 достанется кому-то одному. В сеть пиццерии «Папа Джонс» выберем сообщение, которое наградим чуть позже, а пока давай еще почитаем, куда люди ходили в эти выходные, чем занимались.
1: Екатерина написала: «Я сходила на хоррор-квест». Пощекотали нервы, долго собирались с мыслями, пока больше не хочу. Впечатления зашкаливают.
2: Вот это я боюсь, это вот тогда вот это вот, это хорроры какие-то всякие.
1: Страннами. Многие выходят оттуда, кстати.
0: Молодежь любит. Аня пишет: а еще в эти выходные я наконец-то решилась и купила то, о чем давно мечтала. Я очень люблю поздравлять и дарить эмоции близким людям и делать сюрпризы, поэтому я купила костюмы ростовых кукол.
1: Класс.
0: И теперь не буду ждать своего часа.
1: Ой, интересно, пришли фоточки, кем ты будешь.
0: Кого там, купила?
1: Бургер какой-нибудь или
0: может,
1: какой-нибудь смешной,
0: тигр?
1: Да, а смешное
0: может,
1: животное, заяц, кролик.
2: Человек-паук там.
0: В общем, Аня, вопросиков много, да, хочется узнать, что за костюмчики. Может, нам тоже нужны такие?
1: Да,
0: же?
1: Кстати. Ирина написала: отдыхали всей семьей несколько дней вдали от цивилизации, в деревне, в глубинке, не было ни телевизора, ни интернета. Отдохнула по-настоящему впервые за много лет, вчера вернулись домой с новыми силами и отличным настроением. И даже возвращение к рутине и заботам радует, и открылась новая страница моей жизни, потому что наступил этот день, а это уже огромное счастье для тех, кто любит жизнь. Такие философские рассуждения.
2: Ух ты, как круто.
0: Информационный детокс иногда получает,
1: да?
0: От всего уехать, от цивилизации, от телефона.
1: Да, где ни интернет не работает, ничего.
0: Только птички. Есть такая сейчас возможность. Но сообщение, которое мы сегодня решили отметить, пришло от Алены. Доброе утро, я все выходные училась с 6-месячным ребенком. 2 дня повышения квалификации. Между учебой успела съездить на корпоратив, отлично провела выходные. Бодрая, весела, полна сил. Ребенок был на корпоративе со мной, когда мы спросили, где ребенок.
1: Да.
0: Я мама 4 детей, многозадачность мне привычна. Завтра день рождения. Кстати, на корпоративе первый раз постояла на гвоздях. Круто, пишет Алена.
2: Сейчас так люди отдыхают, да?
0: Ну, видимо,
2: на гвоздях стоят.
0: Конкурсы хорошие были.
2: Ну, и ведущий классный.
0: В любом случае, мне нравится отношение ко всему. Понимаешь, что-то мог бы сказать. Это что за ужас стоять на гвоздях? А Алена, пожалуйста, класс, круто. За любой движ. Аленочка, тебе мы вручаем сегодня приз, тем более у тебя еще и завтра день рождения, поэтому сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерии «Папа Джонс» тебе точно пригодится. Поздравляем!

0: Реклама. Сделай каждый день особенным с обновленным Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регинус Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 миллиона 549 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный кредит». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Регинус и на сайте regina.havailpro.ru.
1: Телефон рекламной службы Jam FM
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: Jam FM.
3: Половина 11 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 11 градусов, а на Jam FM прямо сейчас яркие заголовки.
4: Расскажите, животные когда-нибудь вредили вам дома каким-нибудь образом? Ну, что-нибудь как... перегрызали там?
3: Это само собой. Мне кажется, вы все животные. Мне тапочки съела собака.
5: Особенно если, когда собака щенок, это все, это обои. Вот сантиметров 50 от пола это все можно забыть. Это
3: познает
5: все, все ободрано будет.
4: Понимаю, мне как-то щетку для обуви даже съел пес.
3: Хомяки перегрызали провода телефонные.
4: Всякое бывает, да. В Ульяновской области кот остался дома один и лапой открыл водопроводный кран и устроил потоп с ущербом более 600 тысяч рублей.
3: Ого, да. Краник открыл?
4: Да, просто вот такой рычажок, себе. Знаете, там залез на раковину, немножечко хотел, видимо, попить чуть-чуть, и ну, не удалось чуть-чуть.
5: Но точно не искупаться.
4: Вода залила не только квартиру владельцев, но и жилье соседей снизу, испортив отделку и имущество. Хозяевам повезло, риск гражданской ответственности перед соседями входил в их полис страхования жилья. Выплату и финансовые обязательства взяла на себя страховая компания. Но здесь вот повезло, так повезло.
3: Ну, могу бы сказать, это же людей касается.
4: Да, подобные случаи, когда действия животных приводят к ущербу, это вообще не редкость, разное бывает. И в связи с этим владельцам жилья в многоэтажках специалисты рекомендуют страховать гражданскую ответственность.
3: Угу. Чем выше этаж, тем выше ответственность.
4: Это тоже.
3: Под тобой сколько соседей.
4: Да, на первом попроще, хотя сейчас там и цокольные этажи различные тоже подо что-то отданы.
5: Хорошо, что у меня первый.
3: Ну, либо закрывать ванную, туалет.
4: Перекрывать воду.
3: Куда может кот забраться, да.
4: Ну, или поилки.
3: Хотя сейчас коты такие, пришел, он там тебе вентиль открыл, пробки поставил.
4: Вообще.
3: Подключился.
4: Самостоятельные, самодостаточные личности.
3: Ну, так воспитывают, понимаешь, воспитание. В любом случае, все, у кого есть пернатые, имейте в виду вот такие нюансы.
4: И не только пернатые.
3: Ну, пернатые.
4: Пушистые, шерстяные. Пушистые, да.
3: Имейте в виду.
2: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 10 часов 32 минуты в Екатеринбурге. В центре города сейчас плюс 11 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Температура днем плюс 10, плюс 12 градусов. В Первоуральске, в Полевском сейчас плюс 7, в Асбесте плюс 8, в Туринске плюс 9 градусов.

0: 10:51 в Екатеринбурге, в центре города плюс 11 градусов. Неплохой сегодня понедельник, и вообще нам, в принципе, пообещали до конца октября плюсовые показатели. Ну, посмотрим, как это будет в реальности, но, по крайней мере, в ближайшее время точно будет еще бабье лето, продолжается, а это прекрасно. Мне очень нравится такая погода.
1: Несмотря ни на что, сегодня день закрытия дачного сезона. Ну, вот но так. Надо вовремя.
0: Конечно. А, многие позакрывали, и мне кажется, что они могут еще и в эти выходные снова закрыть.
1: Да,
0: второй
1: кто-то...
0: раз.
1: Открыть, закрыть. Почему бы нет, никто не мешает.
2: Да, почему,
1: сегодня еще день мясорубки. У вас есть мясорубка?
0: Есть.
2: У нас даже это с моторчиком электрическое.
0: Так сейчас все практически с моторчиком.
1: Да, но уже мало таких осталось ручных. Но они тоже прикольные были.
0: Хреновую закуску вот я готовил, как раз пользовался.
1: Хорошо. Прекрасно. Сегодня еще день кадрового работника в России.
0: Угу. Поздравляем тех, кто принимает людей на работу. Или говорит, вы нам не подходите. Это тоже нужно иметь мужество.
2: Кадровиков, которые нас в отпуск отпускают, кстати.
1: Или говорит, там, например, принесите какие-нибудь документики постоянно, да?
0: Да.
1: Что-нибудь, справочку.
0: Пожалуйста.
1: На больничный или на еще что-нибудь.
0: Это правда. Ну что, привет и поздравления также ждем от вас. Наш мессенджер плюс 7932-020-102.5. Можно передавать привет друзьям, знакомым, коллегам.
2: Да, кстати, привиток отправляется поздравок в Каменск-Уральский двум, уже не побоюсь этого слова, дяденькам. Моим сокурсникам это Женьке Загвоздину и Дениске Попеловскому. У них сегодня день рождения. С праздником вас, мужики.
0: Поздравляем, присоединяемся. Прекрасно. Ну что, я думаю, есть тоже у кого-то, кому что написать, кому что сказать, потому что сегодня много всего-всего-всего накопилось за выходные, и хочется этим поделиться с миром. Чем мы делаем обычно в понедельник? Желаем всем классно провести интересное время. Встречайте скоро уже диджея Дэна, который будет радовать вас музыкой, передавать привет и поздравления, поиграет с вами. Ну и, конечно, Яна Ефимова, которая делится свежими историями каждый час. Всем отличного, легкого понедельника.

0: Тотальный контроль никому не нравится, мне так кажется. С кавер-версией PH Electro на песню Стинга буду наблюдать за каждым твоим вздохом. На Jam FM, ну, у нас пусть понедельник, первый рабочий проходит иначе. Легко, хорошо, на одном дыхании. Ну, а я помогу, как всегда, с хорошей музыкой. Зовут меня диджей Дэн. Всем привет. Скоро Матвей Меликов, затем Майя Мишель. Ну, а подходит с музыкальный нон-стоп на Jam FM. Семейный дуэт с 5 утра.
1: Новинка на Jam FM.
2: 5 утра. Улетай.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Группа Kang City от Филус Лондон с галактикой на Jam FM. Ну а в нашей именно части галактики на Jam FM через минутку свежая история Яна Ефимова. Затем прогноз погоды и продолжит музыкальный нон-стоп на Jam FM. Дискотека авария.
1: Реклама. Еще есть шанс. Брусники. Есть 127 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Как знал, что ты здесь?
3: А я же не говорил, в какую аптеку пошла.
2: А куда еще? Только в «Фармленде» такие акции.
4: Во всех аптеках «Фармленд». Осенний кэшбэк 10% на все. Покупай в «Фармленде», получай кэшбэк.
2: Хорошая аптека. «Фармленд».
5: Срок акции с 9 октября по 31 декабря 2026 года в аптеках «Фармленд». При покупке свыше 1500 рублей. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, условия, порядке получения бонусных баллов в аптеках «Фармленд». Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
1: Jam FM. Прогноз погоды. На Jam FM.
0: 11:29 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». За бортом по-прежнему пасмурная, плюс 11. На сегодня синоптики пообещали преимущественно облачно, без осадков, ветер переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду. Ну а в течение дня 10-12 выше нуля.
1: Реклама. Переломы, вывихи, ушибы, растяжения, ожоги, укусы, раны. Травмы бывают разные, но все требуют одного – своевременной помощи. Поэтому травмпункт клиники «Здоровье 365» теперь работает в круглосуточном режиме и готов помогать пациентам в любое время. Обращайтесь в круглосуточный травмпункт клиники «Здоровье 365». Союзная 2. Телефон в Екатеринбурге 34 34 365. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Спустя 10 лет Мигель понял, что снимался в «Бригаде». В одном из шоу танцор признался, что случайно получил эпизодическую роль в культовом сериале. Удивительно, но осознал он это лишь спустя 10 лет. Мигель прокомментировал ситуацию с далекого 2002 года так. «Меня пригласили просто на съемки какого-то типа фильмеца. Это было настолько быстро, мне надо было просто выручить людей». Как пишет Супер, Мигель сыграл Деда Мороза. Он признается, что ему было настолько все равно на съемочный процесс, что он даже не посмотрел конечный результат. Артист дополнил, цитирую, «Это длилось 20 минут, у меня было 3 дубля, и все, 1000 рублей. Когда я понял, что это, я понял это через 10 лет, когда все об этом вспомнили снова. Я даже не смотрел его в этот момент, когда он вышел». Отмечу, что сериал «Бригада» — это российский криминальный телесериал 2002 года, состоящий из 15 серий. Режиссерский дебют Алексея Сидорова. Новый необычный факт в биографии Мигеля. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

Ты не сможешь вернуть ее, шепчет мне нежно дождь. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил.

Нет альбома, нет мучений. А вообще, альбомы, фотоальбомы должны доставлять все удовольствие. Руки вверх на Jam FM. Тебе побольше сегодня удовольствий, да, и легкого понедельника в первой рабочей. Хорошая музыка, как всегда, с меня. Зовут Диджей Дэн. На подходе Джанок, затем KDDK, Леонид Агутин. Ну а первыми в списке Arctic Ice.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Спонсор выпуска ИП Манохина ВС. Сеть офисов недвижимости «Добродел».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. Спецпосланники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер отложили поездку в Москву. Визит был запланирован в октябре. Как сообщило издание Axios, новые даты визита переговорщиков не будут согласованы до тех пор, пока не решится вопрос о готовности Украины и Евросоюза согласовать единое предложение для Москвы. Чтобы этого добиться, Штаты угрожают прекращением обмена разведданными, пишет «Коммерсант». Дума Екатеринбурга приняла досрочную отставку мэра Алексея Орлова. Голосование состоялось на сегодняшнем заседании городского парламента. Решение было принято единогласно, сообщают екатеринбургские СМИ. После принятия отставки теперь уже бывший глава Екатеринбурга выступил перед парламентариями. Алексей Орлов поблагодарил всех коллег из мэрии и муниципальных учреждений. Результатом общей работы экс-мэр назвал переход от латания дыр к масштабному развитию города. Субботний матч футбольного «Урала» на Екатеринбург-арене посетили 10 258 болельщиков. Об этом сообщили в пресс-службе клуба. Игра в минувшую субботу проходила на Екатеринбург-арене. Футбольный «Урал» уступил московскому «Велесу» 1-2. Следующий матч «Урал» также сыграет на домашнем поле против Нижнего Новгорода. Доверие к науке, выросшее во время пандемии коронавируса, снова снизилось. Особенно заметно оно упало среди людей, которые испытывают финансовые трудности, сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование Wellcome Global Monitor. В 2025 году о доверии к науке заявляли 72% опрошенных по всему миру, а в разгар ковида это количество превышало 80%. В 2018, то есть за 2 года до начала пандемии, науке доверяли 77%, пишет газета.ру. Официальный доллар на сегодня 84,90, евро 94,97.
1: Реклама. Квартиру поменять хотел. Обратился в «Добродел».
3: Ипотеку взять сумели. Помогли нам в «Доброделе».
4: Старый дом продать успел. Вот спасибо, «Добродел».
5: Благодаря нашей копилке покупателей мы можем сразу предложить ваш объект заинтересованным в покупке.
6: Сэкономьте свои деньги и время, заказав обратный звонок на «Добродел.рф».
7: «Добродел». Сеть офисов недвижимости.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 12.02 на наших родинах в центре Екатеринбурга, плюс 12 градусов. На сегодня, понедельник, 12 октября, синоптики пообещали облачную погоду, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду. Но в течение дня 10-12 выше нуля.

0: Марик Раймбрери продолжает этот час на Jam FM, понедельник, 12 октября, хотел декабря сказать. Ну так, на всякий случай напоминаю, чтобы не терялось пространство и времени. Ну и, конечно, впереди только хорошая музыка. Оставайся, располагайся и только хорошего настроя. Зовут меня Диджей Дэн, скоро Йок, затем Дим Билан. Ну а первыми подходят с музыкальным нон-стоп на Jam FM Дэвид Гетта и One Republic.
1: Реклама. Встречайте «Тэнк 300» в официальном дилерском центре «Тэнк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Тэнк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Тэнк Регинас» на Высоцкого 3.
2: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
1: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
3: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
4: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
6: Jam FM.
7: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.
8: 102.5. Jam FM.

0: Дима Билан на Джим ФМ, 12:28 в Екатеринбурге. Через минутку свежая история Яна Ефимова, затем прогноз погоды и продолжит музыкальный нон-стоп Мэри Гу.
1: Реклама. Строительство ЖК «Темп» завершено. Но для нас это не финал, а начало самого важного – вашей жизни в доме. Чтобы каждый день складывался из простых, но важных вещей. Безопасности, тишины и спокойствия за детей. Настоящий результат нашей работы – дом и жизнь, которая его наполняет. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Фестиваль мастеров «Иван да Марья». С 14 по 18 октября этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.
3: В жилом квартале «Форма» квартиры с рассрочкой до 2028 года. Переезжайте этой осенью и...
4: наслаждайтесь закатом на террасе.
3: Гуляйте в парке Энгельса.
4: Или устраивайте пикник на крыше дома.
3: В ЖК «Форма» от девелопера «Форум».
5: ООО «Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Форма». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
6: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
7: 235-0905.
6: 235-0905.
8: «Джем ФМ».
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Свежие истории на «Джем ФМ».
11: Привет! Виктория Бекхэм не готовит для семейных застолий. Дизайнер честно призналась, что в их звездном семействе всю кулинарию взял на себя муж Дэвид. Так, во время праздников с близкими она больше предпочитает заниматься организаторской деятельностью, а не весь день стоять у плиты. Виктория прокомментировала: «Я не собираюсь лгать, я не встаю рано, чтобы готовить. Я отвечаю за план рассадки, список гостей и плейлист, но оставляю меню напитков и еды моему мужу Дэвиду». По данным Супер, у себя дома Бекхэм строго соблюдает традицию семейных ужинов ровно 18:30. А по воскресеньям Дэвид неизменно запекает фирменное жаркое с йоркширскими пудингами, густой подливкой и домашними овощами. Категорически запрещает добавлять в блюдо пастернак. Отмечу, что Виктория и Дэвид Бекхэм вместе уже почти 30 лет. Насколько я знаю, Дэвид очень даже хорошо готовит. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Джем ФМ.
10: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 12:29 на наших родинах в центре Екатеринбурга, по-прежнему плюс 12. На сегодня синоптики нам пообещали преимущественно облачно, без осадка, ветер переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду. Ну а в течение дня 10-12, выше нуля.

0: На всю катушечку по полной, и так каждый момент. Сергей Лазарев вот с таким призывом тут или там на Jam FM. Насчет танцевать не знаю, но все-таки время еще рабочее. Но если вдруг как-то что-то... Но в первую очередь настроение, то, пожалуйста, не воспрещается. Даже наоборот, все-таки танцы поднимаются на настроение. Улыбочку делают пошире. Ну, а для этого здесь на Jam FM все есть. Только хорошая музыка и хорошего легкого понедельника. Меня зовут DJ Дэн. Скоро Гаязов Бразер, затем Вань Дмитриенко. Ну а подхватит с музыкальную эстафету Sugar Babes на Jam FM.
1: Реклама. Старт продаж финальной очереди в жилом квартале Доминанта от девелопера Форум. Почувствуйте настоящий комфорт и приватность среди зеленых дворов в 10 минутах от метро Уралмаш. Специализированный застройщик Форум ЖК Доминанта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dominanta.kb.ru.
2: Мужское здоровье требует деликатного, но уверенного подхода. Ключ к успеху – современные методики и команда профессионалов. Урологи УГМК «Здоровье» бережно решат любые вопросы. От диагностики до сложнейших операций с роботом-хирургом. Поставят точный диагноз и составят персональный план лечения. Надежно, профессионально, с безупречным сервисом. Урологическое отделение УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть? Имеются противопоказания, обязательно проконсультируйтесь со специалистом.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: «Джем ФМ».
1: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Управляющая компания Практика».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. Россия осуждает атаку международного аэропорта в Эр-Рияде, заявили в МИД страны. Российские дипломаты призвали стороны конфликта полностью отказаться от ударов по объектам гражданской инфраструктуры. Текст заявления был опубликован вечером в воскресенье. Также в Министерстве иностранных дел заявили, что по предварительным данным посольства России в Саудовской Аравии, россиян среди пострадавших при атаке на аэропорт нет. В Нижнем Тагиле группа подростков избила местного общественника. Мужчина сделал шумной компании замечание из-за грубости и мусора, оставляемого во дворе. В ответ молодые люди окружили тагильчанина у подъезда, угрожая расправой. Мужчине удалось от нападавших отбиться, подростков позже задержала полиция. В Следственном комитете сообщили, что по факту хулиганства заведено уголовное дело. Со стороны базового или стеха снова можно выехать на улицу Куйбышева. На строящейся развязке у Калины в выходные открыли выезд под эстакадами. Именно он ведет на улицу Куйбышева. Этот путь из-за строительных работ был закрыт около 2 лет подряд.

0: основная часть работ переместилась на разворотное кольцо Сибирского тракта. Там действует новая временная схема движения. До 3000 рублей согласны потратить россияне на спонтанную покупку. В рамках исследования 87% респондентов признались, что регулярно тратят деньги на не самые нужные вещи. 21% совершает незапланированные покупки ежедневно. Треть признались, что тратят на спонтанный шопинг от 500 до 1000 рублей. И еще у 32% спонтанная покупка стабильно стоит от 1 до 3 тысяч. Официальный доллар на сегодня 84,90, евро 94,97.
1: Реклама.
2: Представьте, вы возвращаетесь домой. На кухне заваривается чай, вы устраиваетесь на диване и рассказываете друг другу, как прошел день. И вдруг понимаете, вы дома. 16 и 17 октября – дни открытых дверей компании «Практика». Посмотрите квартиры с дизайнерским ремонтом. Представьте свою жизнь здесь.
3: Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на gk-практика.ру.
4: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
5: 13.02 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ», проспект Первый Южный. Новый жилой комплекс «Первый Южный» с бортом плюс 12. На завтра, вторник, 13 октября, синоптики пообещали преимущественно облачно. Возможен дождь, ветер переменных направлений слабый. Ночью до плюс 9, завтра днем 11, 13, выше нуля.
4: Реклама. На старт! Внимание! Первый Южный. Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК Первый Южный.
6: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
4: Первый Южный. Ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
7: Застройщик ООО «ЭЗ», проспект Первый Южный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

«Любовь с первого взгляда» и «Надежда на взаимность». С хитом 2000 года «Леди», французский дуэт «Моджо» на Jam FM. Насчет любви романской, не знаю, все-таки у нас рабочий понедельник разгорается, поэтому пусть все чаяния и надежды, которые связаны с работой, задачами на день сегодняшний, обязательно воплощаются в реальность. Ну, а я для настроения добавлю, как всегда, хорошую музыку. Зовут меня Диджей Дэн. Легкости. Двигаемся дальше. Скоро Ирина Дубцов, затем семейный дуэт 5 утра. Ну, а прямо сейчас Юлия Михальчик на Jam FM.

0: Максим, продолжает этот час на GMFM, Планета Таро в Екатеринбурге. Через минутку свежая история Яны Ефимов, затем прогноз погоды и продолжится Акмаль на GMFM.
1: Реклама. Встречайте зиму уверенно с шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
2: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация о организации акции, правилах ее проведения, моделях шин, участвующих в акции, количестве подарков, сроках, месте порядке получения, сервис маркетах Remax и remax.ru. ООО Remax шины. Екатеринбург. ОГРН 114-667-90-02-48-0.
3: Фестиваль мастеров Иван да Марья. С 14 по 18 октября этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите.
4: 0+. Как знал, что ты здесь?
5: А я же не говорил, в какую аптеку пошла.
4: А куда еще? Только в Фармленде такие акции.
6: Во всех аптеках Фармленд. Осенний кэшбэк 10% на все. Покупай в Фармленде, получай кэшбэк.
4: Хорошая аптека. Фармленд.
7: Срок акции с 9 октября по 31 декабря 2026 года в аптеках Фармленд. При покупке свыше 1500 рублей. Подробности об организации акции, правилах проведения, условия, порядке получения бонусных баллов в аптеках Фармленд. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: Джем ФМ.
10: Для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Джем ФМ.
11: Привет! Яна Рудковская боится смотреть прокаты сына на льду. Звезда не посещает вместе с сыном Сашей соревнования и не следит за его прокатами во время трансляции. Дело не в занятости Рудковской, а в ее сильном переживании. Продюсер бережно относится к своей нервной системе. Она прокомментировала: «Я себе дала такой закон, как и мама Женина, что на соревнования ходить не могу. Я не хочу портить себе нервную систему. И я всегда смотрю старты так. Вот он откатал, мне позвонили и сообщили, что он откатал результаты. И тогда я сажусь и смотрю его прокат». Как пишет Супер, Яна смотрит выступление сына со спокойным сердцем уже постфактум, когда знает его результаты. Она напомнила, что мальчик регулярно работает на тренировках и несет огромный груз ответственности на своих плечах из-за отцовской фамилии. Отмечу, что Александру Плющенко 13 лет. Маме есть чем гордиться. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Джем ФМ.
1: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 13:32 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник. Здоровье 365 за бортом. По-прежнему плюс 12. На завтра, вторник, 13 октября. Синоптики пообещали преимущественно облачную погоду. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду. Этой ночью до плюс 9. Завтра днем 11:13 выше нуля.
10: Реклама.
12: Травмы всегда случаются неожиданно. Но вы всегда можете рассчитывать на своевременную помощь с круглосуточным травмпунктом клиники «Здоровье 365» на Союзной 2. Теперь прием ведется днем и ночью. Помогаем при переломах и вывихах, ушибах и растяжениях, укусах, ожогах и ранах разного типа. Обращайтесь в круглосуточный травмпункт клиники «Здоровье 365». Союзная 2. Телефон в Екатеринбурге 34-34-365. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Джем ФМ 102.5. Джем ФМ.
13: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Музыка.
1: На Джем ФМ.
0: Настроение.
1: На Джем ФМ.
0: Музыка и хорошее настроение. На Джем ФМ.
1: Джем ФМ.

0: Через стерни и звезды можешь поделиться своими приветами и поздравлениями. Тем более, если есть повод сегодня какое-то либо событие, пожалуйста. Ну и к тому же понедельник. Поддержать для легкости, для настроя, для улыбочки. Наше общение на Джим ФМ, зависть, порадуй, все работает. Я на месте, в твоем распоряжении. Выходи на связь. Макс, плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5, группа Джим ФМ ВКонтакте, наш сайт radio.jimfm.ru. Выбирай, куда, как тебе удобней. Все буду зачитывать, обещаю. Зовут меня Диджей Дэн. Легкого понедельника, двигаемся дальше. Скоро Араш Хелена, затем Люси Ботина. Ну а первыми в списке группа «Рефлекс».
1: Реклама. Не все пропало. В «Бруснике» есть 127 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф. Свидание в букете.рф. Едешь в гости в букете.рф. Юбилей в бухгалтерии в букете.рф. Подарок для тещи в букете.рф. Забыл о годовщине? В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП «Каутаев Сергей Юрьевич». УГРН ИП 318-665-830-30-848.

0: Казанова.
1: Заходи, мой родной.
2: 18+.
3: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam FM.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.

солидарен нам все сто с Митей. Митя Фомин на Джем ФМ, конечно, все будет хорошо. И хорошо, что у нас есть Яна Ефимова. Буквально через минутку от нее свежая история. Затем прогноз погоды и продолжит с музыкантом.

0: Реальний нон-стоп на Джим ФМ Марі Краймбрері.
1: Реклама. Хавейл Джолион. Такой красивый, мощный, современный. Где его купить?
2: В дилерском центре «Регинос» на Высоцкого 3.
1: А свою машину я смогу сдать?
2: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимально.
1: А колеса в подарок дадут?
2: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
1: Где купить Хавейл Джолион?
2: В дилерском центре Хавейл «Регинос» на Высоцкого 3.
3: В жилом квартале «Форма» квартиры с рассрочкой до 2028 года. Переезжайте этой осенью и...
4: Наслаждайтесь закатом на террасе.
3: Гуляйте в парке Энгельса.
4: Или устраивайте пикник на крыше дома.
3: В ЖК «Форма» от девелопера «Форум».
5: ООО «Специализированный застройщик «Форум» ЖК «Форма». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
6: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
8: Jam FM. Для слушателей старше 12 лет.
9: Свежие истории на Jam FM.
10: Привет! Текила высказался об отцовстве. Рэпер искренне рассказал поклонникам о том, как же изменилась его жизнь с появлением сыновей. Оказалось, что музыкант поменял взгляды на многие вещи. Так Саша признался, что больше всего боялся того, что ему не хватит любви и внимания на двоих детей. Он не хотел, чтобы старший ребенок чувствовал себя недолюбленным. Артист прокомментировал. Потом оказалось совсем наоборот. Любовь абсолютно не делится, ее становится гораздо больше с появлением второго ребенка. Как пишет Супер, рэпер отметил, что опыт имеет свое значение. Со вторым малышом он чувствует себя уже гораздо более уверенно. Кроме того, сейчас он думает о том, какими дети станут в будущем. Текила дополнил. Это уже совсем другой уровень ответственности. И самое неожиданное, ты думаешь, что это ты учишь их жизни, а потом понимаешь, что это они учат тебя жить. Возможно, рэпер задумается и о третьем ребенке. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
9: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 14.33 на наших ходиках в центре Екатеринбурга. Преимущественно солнечное, плюс 12 градусов. На завтра, вторник, 13 октября, нам синоптики пообещали преимущественно облачно. Возможен дождь, ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду. На этой ночью до плюс 9, завтра днем 11-13 тепла.

0: много питерской лирики, романтики. Сергей Приказчиков, группа «Пицца» на Jam FM. У нас много-много. Впереди хорошей музыки. Он, а не только для тех, кто в Екатеринбурге, в Питере. Вообще не важно, где бы ты ни находился, на твое гео. Онлайн-вещание работает на сайте radiojamfm.ru. Welcome! Зовут меня Диджей Дэн. Скоро Энрике Иглесиас, затем Джонни. Ну а подхватит музыкальный нон-стоп Юлиана Караулова.
1: Реклама. Старт продаж финальной очереди в жилом квартале «Доминанта» от «Девелопера Форум». Почувствуйте настоящий комфорт и приватность среди зеленых дворов в 10 минутах от метро «Уралмаш». Специализированный застройщик «Форум ЖК «Доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте «Доминанта.кб.ру».
2: Куда бы сходить? Что я люблю? Люблю встречи с друзьями, сидеть в баре, петь караоке. А ведь можно все это объединить. Хочешь круто провести время? Приходи на Тутс Квиз. Собирай команду, регистрируйся на сайте rudagames.com 16+. АО ГК «Руда», УГРС 22-660-03-50-01, Екатеринбург.
3: Телефон рекламной службы Jam FM
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam FM.
3: И снова музыка.

0: Спонсор выпуска ООО «Практика Девелопмент». Жилой комплекс «Дегенин».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. Атака на дата-центры Яндекса стала беспрецедентной по масштабу. Минцифры совместно с Минобороны сейчас решают вопросы защиты подобных объектов. Параллельно вся IT-отрасль России подключилась к помощи Яндексу, поскольку сбои затронули большинство сервисов и приложений. Об этом в Госдуме заявил глава Минцифры Максуд Шадаев. Его цитирует РБК. Водоканал в Екатеринбурге отчитался о качестве холодной воды. В течение сентября все показатели удерживались в районе нормы. Так, цветность воды составила около 12 градусов при допустимых 20. Жесткость не превышала показателя 2 при норме в 7. Не обнаружили в пробах холодной воды превышения по железу и алюминию. Напомню, что с момента выхода из строя фильтров на водозаборе для Екатеринбурга прошло уже 2 месяца. Со старта отопительного сезона горожане теперь жалуются на качество горячей воды. В Свердловском Минприроды озвучили итоги пожара опасного сезона. Он завершился 9 октября и продолжался больше 5 месяцев. Более половины природных пожаров на Среднем Урале возникли из-за нарушения правил при обращении с огнем. Самый крупный пожар тушили в Ивдельском лесничестве на площади 1500 гектаров. В борьбе с огнем здесь задействовали 2 вертолета, пишет «Новый день». Россияне перестали ценить банковские счета и возвращаются к использованию наличности. По данным исследования, которое провели для Центробанка, только 38% считают, что сбережения лучше хранить на банковском счете. Год назад деньги в банках хранили больше 43%. Доля сторонников наличности среди россиян выросла с 32% до 37%. И примерно каждый десятый сообщил, что предпочитает сочетать и наличные, и банковский счет. Официальный доллар на сегодня 84.90, евро 94.97.
1: Реклама.
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в академический началось строительство нового квартала

0: Генин. На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. Дегенин. Все для жизни внутри квартала.
1: Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
2: Прогноз погоды на JAM-FM.
3: Начало 4-го в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерация. За бортом плюс 12 градусов. На завтра, вторник, 13 октября, синоптики нам пообещали преимущественно облачную погоду, возможен дождь, ветер, при этом переменных направлений слабый. Ночью до плюс 9, завтра днем 11-13 выше нуля.
2: Реклама. Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
4: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт! Внимание! Финиш!
2: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерации. Проектная декларация на наш.дом.рф.

А мы доплавал. Более того, потихонечку заплываем вечер понедельника, 15-17, в Екатеринбурге еще немного, несколько часов буквально, и все, вот он вечер, отдых и конец всем трудам, задачам и заботам. Халифлейм на Jam FM, ну а я наш заплыв приправляю хорошей музыкой. У штурвала я, Диджей Дэн, скоро Нюш, Кинг Конг, затем Биби Рекса и Дэвид Гетта, ну а прямо сейчас Бурито на Jam FM.

0: Катя, блин.
1: Хороший настроен. Дискотека «Авария» на Джем ФМ. Ну и у Яны Ефимовой тоже ничего. Как минимум, свежие истории тебе гарантированы. Буквально через минутку на Джем ФМ. Затем прогноз погоды и продолжит музыкальный нон-стоп Кел и Асси.
2: Реклама. Еще есть шанс. Брусники. Есть 127 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Как знал, что ты здесь?
4: А я же не говорил, в какую аптеку пошла.
3: А куда еще? Только в «Фармленде» такие акции.
5: Во всех аптеках «Фармленд». Осенний кэшбэк 10% на все. Покупай в «Фармленде», получай кэшбэк.
3: Хорошая аптека. «Фармленд».
6: Срок акции с 9 октября по 31 декабря 2026 года в аптеках «Фармленд». При покупке свыше 1500 рублей. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, условиях, порядке получения бонусных баллов в аптеках «Фармленд». Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Казанова.
8: Ехал.

0: Beef Puff, ой-ой-ой, Beef Puff, Казанова. Заходи, мой родной.
1: 18+.
2: Телефон рекламной службы Jam FM.
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: Jam FM. Для слушателей старше 12 лет.
4: Свежие истории на Jam FM.
5: Привет! Любовь Аксенова в детстве мечтала стать певицей. Звезда рассказала о своем детстве, как выбирала будущую профессию. Актриса призналась, что вовсе не планировала выходить на театральную сцену. Ее привлекала большая эстрада. Любовь прокомментировала: «Я хотела быть певицей, но никому об этом не говорила. Как-то внутренне себе это представляла. Думала о том, как я буду стоять на сцене, блистать, петь, и мне будут аплодировать, а я буду плакать. Я пела родителям в детском саду, а потом это как-то все ушло». По словам Аксеновой, в школе она была обычной троечницей и не могла уделять много времени дополнительным занятиям. Свободного времени на кружки и студии практически не оставалось. Творческий потенциал увидела мама Любови. Она поддержала идею поступления в театральный институт, в отличие от других членов семьи. Дедушка Аксеновой был стоматологом, а отец служил в органах и хотел, чтобы дочь поступила в Академию МВД. Люба, еще не поздно воплотить мечту в реальность. Это я, Анна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
4: Прогноз погоды на Jam FM.
6: 15:33 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365» за бортом. Плюс 12 градусов. Ничего не изменилось. На завтра, вторник, 13 октября. Синоптики пообещали преимущественно облачно, возможен дождь, ветер в переменных направлениях, слабый. Ночью до плюс 9, завтра днем 11-13, выше нуля.
7: Реклама. Давайте говорить о здоровье, а не о болезнях. Медицинский центр здоровья 365 на Белинского 119 желает вам быть бодрыми и энергичными. И всегда готов помочь.
8: Консультации специалистов и все виды лабораторных анализов. УЗИ и МРТ, рентген и ЭКГ, эндоскопия под седацией и физиотерапия.
7: Выбирайте «Здоровье 365». Екатеринбург, Белинского 119. Запись по телефону 270-1717 и на здорово365.ру.
9: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

А если в твоем лесу? Среди твоих знакомых есть кадровые работники. Не забудь поздравить, сегодня 12 октября персональное событие, день кадрового работника. А кадровики — это кто? Это те люди, которые занимаются документами, договорами трудовыми, ну и так далее. В общем, все, следят, чтобы все происходило по букве закона. Я пользуюсь случаем, поздравляю, чтобы все было четко, как до этого, здоровья, ну и всем хорошего настроения. У нас с кадрами, если говорить про музыку, все хорошо, только самое-самое, и только для тебя. Зовут меня Диджей Дэн, скоро наш земляк Нилетто, затем Манна Накла, Пали Фарбен и немецкий дуэт Юхац, ну а прямо сейчас Виагра. Меня зовут Диджей Дэн, всем привет!

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM. Всю

0: Никита и Тимбилан улетели навсегда на Jam FM. Ну а кто-то в данный момент наверняка готовится уже к взлету по направлению к родным пенатам. Ну, либо это все не за горами. Удачного завершения рабочего понедельника и, конечно, хорошего вечера. Хорошая музыка здесь на Jam FM. С меня зовут Диджей Дэн. Скоро Зэк Нокс и Софи Такер, затем Добро. Ну а первое в списке Максим на Jam FM.
1: Реклама. Сделай каждый день особенным с обновленным Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регинус Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 549 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный кредит». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Регинус и на сайте regina-havailpro.ru.

0: ЖК «Урал Квартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: Джем ФМ.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Гости из будущего продолжают вечер на Jam FM. Через минутку его продолжит Яна Ефимова со свежими историями. Затем прогноз погоды и подхватит музыкальный нон-стоп на Jam FM Feist FM или Fargo со свеженькой вещицей.
1: Реклама.
2: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
1: Почему вы выбираете литые диски SCAT? Потому что свои, российские, надежные, с концептуальным дизайном, высокой курсовой устойчивостью и стопроцентным контролем качества каждого колеса. А в Remax, потому что выбор большой. И шиномонтаж в подарок. Покупайте диски SCAT в сервис-маркетах Remax. Адреса сервис-маркетов на remax.ru.
3: Предложение действует до конца ноября этого года. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
2: 235-0905.
1: Jam FM. Для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam FM.
5: Привет! Джордж Клуни объяснил, почему называет себя счастливчиком рядом с женой. Голливудский актер во время своего выступления на благотворительном вечере поделился теплыми мыслями о своей жене Амаль. Пара недавно отпраздновала 12 лет совместной жизни. Он назвал встречу с ней настоящим подарком судьбы. Актер поделился: «Мы чувствуем себя невероятно счастливыми и считаем большой удачей, что нашли друг друга». Как пишет Супер, когда актера спросили, что он больше всего ценит в супруге, он с улыбкой признался, что на ответ уйдет слишком много времени. В двух словах тут точно не обойтись. Напомню, в 2013 году пару познакомил общий друг. Уже в сентябре следующего года они поженились. Сегодня Джордж и Амаль растят 9-летних близнецов Эллу и Александра. Ну а мы пожелаем паре семейного благополучия. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 16:32 в Екатеринбурге, в центре города плюс 12. На завтра, вторник, 13 октября, синоптики пообещали нам преимущественно облачную погоду, возможен дождь, ветер, переменных направлений слабый, ночью до плюс 9, завтра днем 11:13. Тепла.

FM. Утром. Jam FM. Днем. Jam FM. Вечером. Jam FM. Ночью. Всегда Jam FM.

0: смотри, смотри, не пропусти вечернее шоу «Джим без правил». Уже в 17.00, да-да-да, в следующем часе стартуется. Ну и здесь же я, диджей Дэн. Всем большой привет, хорошего вечера. Продолжаю снабжать тебя музыкой. Скоро Дэнни и Терез, затем Сергей Лазарев, а прямо сейчас Джонни на Джем FM.
1: 102.5 Джем FM.

0: Спонсор выпуска ИП Манохина ВС. Сеть офисов недвижимости «Добродел».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый вечер. Кремлю пока нечего сообщить по поводу энергетического перемирия, объявленного президентом США Трампом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. При этом отметил, что контакты продолжаются, но не уточнил, на каких условиях может действовать договоренность, если будет достигнута, и не стал комментировать, будет ли энергоперемирие касаться только нефтезаводов или и других энергообъектов. Вся информация будет предоставлена позднее, отметил Дмитрий Песков, и напомнил о том, что Москва выступает за долгосрочное мирное урегулирование, а не временное прекращение огня, пишет РБК. Рустам Галямов стал временно исполняющим обязанности главы Екатеринбурга. Распоряжение подписал губернатор Денис Паслер, сообщили в департаменте информполитики. К исполнению обязанностей Галямов приступит с 13 октября до проведения процедуры избрания мэра в соответствии с законом, пишет Я-1. Рустам Галямов родился 5 июня 1979-го, окончил Тюменский госуниверситет по специальностям юриспруденция и экономика, начинал трудовую деятельность на рядовых и инженерных должностях в строительстве. Алексей Орлов, напомню, возглавлявший Екатеринбург с 21 года, ушел на работу в ЗАГС Собрание. В Свердловской области снизилась заболеваемость ОРВИ. За неделю зарегистрировано более 27,5 тысяч новых случаев. Это ниже уровня предыдущей недели на 5%, ниже среднего многолетнего уровня почти на 13%, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора области. Почти 59% заболевших – это дети. Среди возбудителей доминирует риновирус. Медики также напоминают о вакцинации от гриппа перед новым сезоном простуд. Прививку необходимо сделать в ближайшее время до начала подъема заболеваемости. Небрежные укладки и растрепанные волосы стали трендом на неделях моды в Милане, Париже, Нью-Йорке и Лондоне. С такими прическами вышли на подиумы манекенщицы марок Prada, Dior, Hermes. Как отмечает модный журнал Vogue, бренды демонстрируют более свободную и естественную женственность, но не чрезмерную неопрятность, заключают эксперты Vogue, пишет Лента.ру. Официальный доллар 84,90, евро 94,97.
1: Реклама. Квартиру поменять хотел. Обратился в «Добродел».
3: Ипотеку взять сумели. Помогли нам в «Доброделе».
4: Старый дом продать успел. Вот спасибо, «Добродел».
5: Благодаря нашей копилке покупателей мы можем сразу предложить ваш объект заинтересованным в покупке.
6: Сэкономьте свои деньги и время, заказав обратный звонок на «Добродел.рф».
7: «Добродел». Сеть офисов недвижимости.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: На завтра вторник, 13 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачную погоду. Возможен дождь, ветер, при этом переменных направлений слабый. Ночью до плюс 9, завтра днем 11-13, выше нуля.
8: Jam без правил.
9: Для слушателей старше 12 лет.
8: Вечернее шоу на Jam.fm.
9: Jam без правил.

0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: 18 часов и 7 минут за окном в центре города, плюс 11 градусов. Пришло время для рубрики «Голые факты». Поговорим про сорняк, но красивый, ну, для меня точно. Одуванчики. Все мы с вами видели этим летом одуванчики, и, собственно, как и каждое лето, они все-таки сорняк. Мы не будем об этом забывать, но как приятно иногда сделать веночки из них, вот эти красивые. Мы с детками этим летом тоже делали. Оказывается, одуванчик — это не просто сорняк и прекрасное вот желтое соцветие, а оказывается, одуванчики полностью съедобны и содержат множество полезных веществ, включая витамины, минералы, ну и антиоксиданты. Что содержится в одуванчике? Во-первых, витамины. Тут высокое содержание витамина А, С, В и даже витамина К1. С точки зрения минералов, просто невероятная кладезь. Калий, кальций, железо, магний, фосфор, цинк и марганец. Что с ними можно делать? То есть, какую часть можно есть? Значит, берем листья, их добавляют, ну, такие весенние салаты. Цветки, из них варят варенье, так называемый одуванчиковый мед. Кстати, корни сушат, обжаривают и используют как полезный заменитель кофе или вообще заваривают чай. Но, безусловно, перед употреблением нужно проконсультироваться с врачом. И, кстати, мне кажется, что вот следующим летом на какой-нибудь полянке соберу пару цветочков, посмотрю, что с ними можно сделать. Ну, гербарий будет великолепный, точно.

0: вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Реклама. Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
2: Свидание в букете.рф. Едешь в гости? В букете.рф. Юбилей в бухгалтерии? В букете.рф. Подарок для тещи? В букете.рф. Забыл о годовщине? Ха. В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП «Каутаев Сергей Юрьевич». УГРН ИП 318-665-8300-30-848.
3: Старт продаж финальной очереди в жилом квартале «Доминанта» от «Девелопера Форум». Почувствуйте настоящий комфорт и приватность среди зеленых дворов в 10 минутах от метро «Уралмаш».
4: Специализированный застройщик «Форум ЖК «Доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте «Доминанта.кб.ру».
0: Телефон рекламной службы Jam FM
5: 235-0905.
0: 235-0905.
5: Jam FM. Где пробки?
6: Прямо по курсу смотрю на страничку сервиса Яндекс.Карты. Малышева стоит от Восточки до Мира, Шевская от остановки Шевская до промышленного проезда космонавтов, от Бакинско-Комиссаров до Заречная. Также Серафим Дерябин от Объездной до Бордина, Объездная от Громова до Амундсена, Автомагистральная от Проходного переулка до Бебеля.
0: И снова музыка прямо сейчас.
7: 102.5.

0: вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: В Екатеринбурге 18 часов 19 минут, за окном в центре города плюс 10 градусов. А теперь новинка в ротации Jam FM. И это Света «Все в курсе». Вы знаете, Света вернулась в сольную музыку, выпустив сингл «Все в курсе». Но для артистки это первый такой сольный релиз после двухлетней паузы, потому что предыдущим ее шагом был сборник неизданных записей, датированный 2024 годом. Кстати, Света давно удерживает статус, ну, на мой взгляд, одной из таких центральных фигур отечественной поп-музыки. Стилистически трек «Все в курсе» — это такой мечтательный поп с романтической меланхолией. Кстати, «Все в курсе» — это не просто очередной сингл, а вот, наверное, мост между, ну, прошлым и будущим Светы, потому что после паузы, связанной с работой над своими архивными материалами, артистка вновь сосредоточена на сольной карьере. Песня «Все в курсе» уже получила живой отклик у слушателей, а ее баланс между доступностью и загадочностью, ну, точно попадет в настроение нашего с вами времени. Кстати, далее шаги артистки пока неизвестны, но не исключено, что за этим синглом последует уже такой полноценный альбом, и тогда нынешний релиз будет только первой строчкой и такой, знаете, первой ласточкой большого творческого этапа. Кстати, Света начала свою сольную карьеру в середине 2010-х и с тех пор выпустила, ну, действительно, несколько успешных музыкальных композиций. Ну а пока премьера. Света, все в курсе.

0: открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
2: Как знал, что ты здесь?
3: А я же не говорил, в какую аптеку пошла.
2: А куда еще? Только в «Фармленде» такие акции.
4: Во всех аптеках «Фармленд». Осенний кэшбэк 10% на все. Покупай в «Фармленде». Получай кэшбэк.
2: Хорошая аптека. «Фармленд».
5: Срок акции с 9 октября по 31 декабря 2026 года в аптеках «Фармленд». При покупке свыше 1500 рублей. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, условиях, порядке получения бонусных баллов в аптеках «Фармленд». Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: В жилом квартале «Форма» квартиры с рассрочкой до 2028 года. Переезжайте этой осенью и...
7: Наслаждайтесь закатом на террасе.
6: Гуляйте в парке Энгельса.
7: Или устраивайте пикник на крыше дома.
6: В ЖК «Форма» от девелопера «Форум».
5: ООО «Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Форма». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
8: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: «Джем ФМ».
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Свежие истории на «Джем ФМ».
12: Привет! Виктория Бекхэм не готовит для семейных застолий. Дизайнер честно призналась, что в их звездном семействе всю кулинарию взял на себя муж Дэвид. Так, во время праздников с близкими она больше предпочитает заниматься организаторской деятельностью, а не весь день стоять у плиты. Виктория прокомментировала: «Я не собираюсь лгать, я не встаю рано, чтобы готовить. Я отвечаю за план рассадки, список гостей и плейлист, но оставляю меню напитков и еды моему мужу Дэвиду». По данным Супер, у себя дома Бекхэм строго соблюдает традицию семейных ужинов ровно 18:30. А по воскресеньям Дэвид неизменно запекает фирменное жаркое с йоркширскими пудингами, густой подливкой и домашними овощами. Категорически запрещает добавлять в блюдо пастернак. Отмечу, что Виктория и Дэвид Бекхэм вместе уже почти 30 лет. Насколько я знаю, Дэвид очень даже хорошо готовит. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Джем ФМ.
11: Прогноз погоды на Джем ФМ.
13: На завтра вторник, 13 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачную погоду, возможен дождь, ветер, при этом переменных направлений слабый, ночью до плюс 9, завтра днем 11-13, выше нуля.
8: Джем без правил.
14: Для слушателей старше 12 лет.
8: Вечернее шоу на Джем ФМ.
14: Джем без правил.
15: Звук поставил.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Джем без правил.
2: 18:41 в Екатеринбурге, за окном в центре города плюс 11 градусов. Ну а теперь хочется представить вам новинку здесь на Jam FM. Это группа «5 утра» с треком «Улетай». «5 утра» — это дуэт Анны и Никиты Беляковых. Это, знаете, такая тропинка в детство и легкая ностальгическая история о первой чистой, искренней, конечно, любви, которую просто невозможно забыть. Но есть основные такие темы и, конечно же, сюжет этой песни. Все-таки детская влюбленность и двор, повествование ведется от лица героя, который вспоминает летние каникулы в детстве. Во двор их скромной пятиэтажки заезжает девочка, в которую герой сразу, конечно же, влюбляется. В этом и смысл, в этом и начало. Легкая романтика юности, потому что там есть строчки про лето, косички, бантики и крики прохожих, которые кричат: «Жених и невеста, тили-тили тесто». Передают наивную такую светлую атмосферу первой детской, ну или уже, наверное, больше подростковой такой симпатии. Но бывает и, знаете, обратная сторона медали — это расставание и надежда, потому что лето подходит к концу, героям приходится разъезжаться. Но остается светлое обещание писать друг другу и ждать уже следующей встречи. Ну и, конечно, общий смысл трека, он такой, знаете, пронизан легкой светлой грустью по ушедшему времени, детской искренности и вере в то, что самые важные чувства из прошлого, конечно, остаются с нами навсегда. Ну а теперь в ротации Jam FM «5 утра» — «Улетай».
3: Улетай.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Строительство ЖК «Темп» завершено. Но для нас это не финал, а начало самого важного – вашей жизни в доме. Чтобы каждый день складывался из простых, но важных вещей. Безопасности, тишины и спокойствия за детей. Настоящий результат нашей работы – дом и жизнь, которая его наполняет. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Давайте срочно поговорим о неотложном. Вызов на дом детского врача УГМК «Здоровье». Круглосуточная помощь педиатра на дому. Взятие анализов, выписка больничного. Клиника УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть. Город Екатеринбург, улица Шейнкмана, 113. Имеются противопоказания. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом.
3: Фестиваль мастеров «Иван да Марья». С 14 по 18 октября этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.
4: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
6: Jam FM.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
7: 102.5. Jam FM.
8: 102.5. Jam FM.

0: Вечернее шоу на Джем ФМ.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 55 минут, за окном в центре города плюс 10 градусов. Хочется сказать вам огромное спасибо, что вы сегодня были здесь со мной. Собственно, как и каждый день, я тоже вместе с вами с 17.00 до 19.00 с понедельника по пятницу. Меня зовут Миша Киселев, и мы начали эту неделю в обсуждении темы «Какой у тебя есть талант?». Даже если сейчас, в моменте, ты не можешь как-то вот сходу, да, рубануть какой-то свой талант, не переживай. Он есть 100%. Спроси у своих близких или знакомых, пусть они посмотрят тебя со стороны и скажут, какой у тебя действительно есть талант. Ну, а у нас талант — это создавать хорошее настроение. Вы написали очень много вариантов. Кто-то вырезает обои как-то достаточно красиво, всякие камушки, цветочки, потом комбинирует. Кто-то говорит, что его талант проявляется в музыке. Петь, танцевать вообще в любое время дня и ночи. Или талант в поздравлении. Это тоже, знаете, хорошо. Найти нужные слова во время дня рождения, ну или какого-то другого праздника, который объединяет всех за большим круглым семейным столом. Мне кажется, это прекрасные таланты. У вас тоже он есть. Подумайте, если что, напишите. Тоже, конечно, всегда интересно знать. Также сегодня прозвучало две новинки. Это «Света», «Все в курсе» и «5 утра улетай». Наслаждайтесь новинками здесь на Jam FM. Хочется пожелать вам отличного начала рабочей недели, хотя в понедельник у нас уже как бы подходит к концу. Но мы-то с вами только настроились, только зарядились. Ну и напоследок, как всегда, хочется сказать, что мне сегодня было с вами хорошо, и я очень надеюсь на то, что это чувство взаимно.

0: «Небо плачет» СТ и Татьяна Куртукова.
1: Здравствуйте, ты на лугах полевые. Мы говорили с тобой обо всем. И после мы же подолгу молчали. Проходит все, мы тоже пройдем. Вслед за дождем пройдут наши печали. Дожди пройдут, и мы встретимся вновь. Знаешь, проходят любые ненасти. Преодолеется наша любовь. И сердце бьется в груди.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
2: Друзья, привет всем, кто присоединился к нам только что. В эфире «Топ Хит Чарт» и я, Настя Негода, с рассказом о самых главных хитах этой недели и возможных обладателях музыкальных наград «Топ Хит Мьюзик Awards 2026». А сейчас мы переходим к тройке лидеров этой недели. В прошлой программе я представила вам новую песню Сергея Лазарева «Как дети». Эта композиция, кстати, стала первым сольным релизом Сергея в 2026 году. За полтора месяца с момента релиза трек встал в горячую ротацию на сотни радиостанций и буквально ворвался во все чарты. И сегодня эта песня получает бронзу нашего хит-парада. «Как дети» — Сергей Лазарев. Встречайте! Встречайте!

0: ТОП-ХИТ-ЧАРТ с Настей Негодой.
1: Друзья, лидеры хит-парада прошлой недели, Баста и Моя Мишель, сегодня у нас занимают только вторую строчку. И это несмотря на то, что трек «Если я буду танцевать» по-прежнему возглавляет радиочарт России. Не буду держать вас в неведении и скажу, что золото у нас сегодня уходит совершенно новому треку. Но что это за хит, мы с вами узнаем через несколько минут. Ну а прямо сейчас серебро топ-хит-чарта и мега-коллаборация группы «Моя Мишель» и рэпера «Басты». «Если я буду танцевать», не переключайтесь.

0: Хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, ну что ж, у компании «Стани Ткачук и Бастой» мы подобрались к самой вершине, на которой сегодня песня, которая впервые попала в трек-лист нашего хит-парада. И это не случайно. Трек уже несколько недель возглавляет сводный интернет-чарт России, который регулярно публикует топ-хит. И это не считая того, что песню добавили в свои плейлисты ведущие московские радиостанции. В общем, встречайте, новый лидер топ-хит-чарта, который называется «Знак». А исполняют этот хит рэпер Андрей Смелянский, который известен широкой публике как Токсис, и молодая певица Дора. Это «Знак». Встречайте!
0: Лидер ТОП

0: друзья, это были Токсис и Дора, обладатели золота нашего чарта на этой неделе. Именно они и завершили нашу программу сегодня. Весь последний час с вами была актриса и певица Настя Негода. И прежде чем я скажу последнее пока-пока, хочу напомнить вам, что совсем скоро, 2 декабря, в Москве будет проходить церемония вручения музыкальных премий Top Hit Music Awards 2026. На этом концерте мы услышим и увидим самых популярных российских артистов. Я также приму участие в этом событии, так что увидимся совсем скоро. Я желаю всем вам здоровья, счастья и только самой лучшей музыки. Всех люблю и обнимаю. До новых встреч в эфире и на моих концертах. Пока-пока!
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП-ХИТ-ЧАРТА ровно через неделю.
2: Спонсор выпуска ИП Манохина ВС. Сеть офисов недвижимости «Добродел».
3: Новости на Джем-ФМ.
4: Добрый вечер. Президент Путин готов дать указание не наносить удары по Украине в день, когда там пройдут выборы, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. При этом в Москве считают, что Киев не хочет проводить выборы, а 60-дневное перемирие нужно, чтобы собраться силами, залечить раны и продолжить войну, цитирует Песков РБК. Тем временем американский новостной журнал Newsweek назвал 4 политиков, которые могут претендовать на пост следующего президента Украины. Это внесенные в Россию в список террористов-экстремистов, бывший главком ВСУ, ныне посол в Британии Валерий Залужный, экс-глава военной разведки Украины, ныне глава офиса президента Кирилл Буданов, экс-президент Украины Петр Порошенко, а также в списке находящийся в отставке Михаил Федоров, бывший министр обороны и цифровизации Украины, пишет газета.ру. Таксисты и водители в Екатеринбурге заявили о сбое в работе сервиса Яндекса. В воскресенье в понедельник навигатор работал некорректно, заказы пропадали, водители не могли получить оплату за поездки, пишет И1, ссылаясь на пользователей сервиса. Несмотря на перебои, многие таксисты выполняли заказы, просили пассажиров платить наличными. Представители службы такси говорят, что сервис в городе работает штатно. Напомню, дата-центры Яндекса в разных регионах уже несколько раз подвергались атакам дронов. Между тем, уральцы начали тестировать альтернативные Яндексу приложения по заказу такси. В Екатеринбурге доступны еще Ситимобил, Максим и Драйви. Так, в Драйви пассажиры сами предлагают цену поездки, водители могут согласиться, либо нет. В приложении можно указать, что требуется детское кресло или машина на большее число мест. У такси Максим несколько тарифов, оплата через СБП, наличными или картой. Приложение само назначает цену. Можно выбрать несколько опций, например, багаж плюс 20 рублей, животное плюс 40, пишет «Новый день». Теплая погода задержится в Екатеринбурге до конца недели, обещает Росгидромет. Особенно комфортными ожидаются четверг и пятница, солнце и до плюс 16 днем. Среда будет самой холодной и сырой, дождь и плюс 9. Отрицательных отметок по ночам до конца недели в прогнозах нет. Официальный доллар 84,90, евро 94,97.
3: Реклама.
5: Квартиру поменять хотел. Обратился в «Добродел».
6: Ипотеку взять сумели. Помогли нам в «Доброделе».
7: Старый дом продать успел. Вот спасибо, «Добродел».
8: Благодаря нашей копилке покупателей мы можем сразу предложить ваш объект заинтересованным в покупке.
9: Сэкономьте свои деньги и время, заказав обратный звонок на «Добродел.рф».
10: «Добродел». Сеть офисов недвижимости.
3: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: На завтра, вторник, 13 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачную погоду. Возможен дождь, ветер, при этом переменных направлений слабый. Ночью до плюс 9,

0: Завтра днем 11.13. Выше нуля.
1: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Реклама. Старт продаж финальной очереди в жилом квартале «Доминанта» от «Девелопера Форум». Почувствуйте настоящий комфорт и приватность среди зеленых дворов в 10 минутах от метро «Уралмаш».
1: Специализированный застройщик «Форум ЖК «Доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте доминанта.ру.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Реклама. В жилом квартале «Форма» квартиры с рассрочкой до 2028 года. Переезжайте этой осенью и...
1: Наслаждайтесь закатом на террасе.
0: Гуляйте в парке Энгельса.
1: Или устраивайте пикник на крыше дома.
0: В ЖК «Форма» от девелопера «Форум».
2: ООО «Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Форма». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
3: Как знал, что ты здесь?
4: А я же не говорил, в какую аптеку пошла.
3: А куда еще? Только в «Фармленде» такие акции.
5: Во всех аптеках «Фармленд». Осенний кэшбэк 10% на все. Покупай в «Фармленде», получай кэшбэк.
3: Хорошая аптека. «Фармленд».
2: Срок акции с 9 октября по 31 декабря 2026 года в аптеках «Фармленд». При покупке свыше 1500 рублей. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, условиях, порядке получения бонусных баллов в аптеках «Фармленд». Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Свежие истории на Jam FM.
10: Привет! Текила высказался об отцовстве. Рэпер искренне рассказал поклонникам о том, как же изменилась его жизнь с появлением сыновей. Оказалось, что музыкант поменял взгляды на многие вещи. Так Саша признался, что больше всего боялся того, что ему не хватит любви и внимания на двоих детей. Он не хотел, чтобы старший ребенок чувствовал себя недолюбленным. Артист прокомментировал. Потом оказалось совсем наоборот. Любовь абсолютно не делится, ее становится гораздо больше с появлением второго ребенка. Как пишет Супер, рэпер отметил, что опыт имеет свое значение. Со вторым малышом он чувствует себя уже гораздо более уверенно. Кроме того, сейчас он думает о том, какими дети станут в будущем. Текила дополнил. Это уже совсем другой уровень ответственности. И самое неожиданное, ты думаешь, что это ты учишь их жизни, а потом понимаешь, что это они учат тебя жить. Возможно, рэпер задумается и о третьем ребенке. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
9: Прогноз погоды на Jam FM.
11: На завтра вторник, 13 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачную погоду, возможен дождь, ветер, при этом переменных направлений слабый, ночью до плюс 9, завтра днем 11-13, выше нуля. Также завтра в Первоуральске, Плюском, Асбесте, переменная, возможен дождь, до плюс 12, в Туринске, тоже переменная, возможен дождь и до плюс 7.

0: Каргона.
1: Музыка.
2: На Джем ФМ.
1: Настроение.
2: На Джем ФМ.
1: Музыка и хорошее настроение. На Джем ФМ.
2: Джем ФМ.

0: Реклама. Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
1: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: зеленой.
1: Если рядом умная колонка,
0: ага.
1: Скажи, включи Jam FM.
0: Включаю Jam FM.
1: Да-да, Jam FM.

0: Реклама.
1: Мужское здоровье требует деликатного, но уверенного подхода. Ключ к успеху – современные методики и команда профессионалов. Урологи УГМК «Здоровье» бережно решат любые вопросы. От диагностики до сложнейших операций с роботом-хирургом. Поставят точный диагноз и составят персональный план лечения. Надежно, профессионально, с безупречным сервисом. Урологическое отделение УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть? Имеются противопоказания, обязательно проконсультируйтесь со специалистом.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.
2: 102.5. Джим ФМ.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Любовь Аксенова в детстве мечтала стать певицей. Звезда рассказала о своем детстве, как выбирала будущую профессию. Актриса призналась, что вовсе не планировала выходить на театральную сцену. Ее привлекала большая эстрада. Любовь прокомментировала: «Я хотела быть певицей, но никому об этом не говорила. Как-то внутренне себе это представляла. Думала о том, как я буду стоять на сцене, блистать, петь, и мне будут аплодировать, а я буду плакать. Я пела родителям в детском саду, а потом это как-то все ушло». По словам Аксеновой, в школе она была обычной троечницей и не могла уделять много времени дополнительным занятиям. Свободного времени на кружки и студии практически не оставалось. Творческий потенциал увидела мама Любови. Она поддержала идею поступления в театральный институт, в отличие от других членов семьи. Дедушка Аксеновой был стоматологом, а отец служил в органах и хотел, чтобы дочь поступила в Академию МВД. Люба, еще не поздно воплотить мечту в реальность. Это я, Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

еще только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра вторник, 13 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачную погоду, возможен дождь, ветер, при этом переменных направлений, слабый, ночью до плюс 9, завтра днем 11-13, выше нуля. Также завтра в Первоуральске, при высоком асбесте, переменная, возможен дождь, до плюс 12, в Туринске тоже переменная, возможен дождь и до плюс 7.

0: Реклама.
1: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
2: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют и для сдана домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Джордж Клуни объяснил, почему называет себя счастливчиком рядом с женой. Голливудский актер во время своего выступления на благотворительном вечере поделился теплыми мыслями о своей жене Амаль. Пара недавно отпраздновала 12 лет совместной жизни. Он назвал встречу с ней настоящим подарком судьбы. Актер поделился: «Мы чувствуем себя невероятно счастливыми и считаем большой удачей, что нашли друг друга». Как пишет Супер, когда актера спросили, что он больше всего ценит в супруге, он с улыбкой признался, что на ответ уйдет слишком много времени. В двух словах тут точно не обойтись. Напомню, в 2013 году пару познакомил общий друг. Уже в сентябре следующего года они поженились. Сегодня Джордж и Амаль растят 9-летних близнецов – Эллу и Александра. Ну а мы пожелаем паре семейного благополучия. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Реклама. Не все пропало. В «Бруснике» есть 127 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра вторник, 13 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачную погоду, возможен дождь, ветер, при этом переменных направлений, слабый, ночью до плюс 9, завтра днем 11-13, выше нуля.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: последний раз.
1: Jam FM.
2: В автомобиле.
1: Jam FM.
2: На смартфоне и колонке.
1: Jam FM.
2: Всегда и везде. Jam FM.
1: Jam FM.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

Будет чуть-чуть музыки. Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: www.radiojamfm.ru.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, прикоснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слез.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты молодых артистов в программе Top Hit Chart с Настей Негодой.
3: Друзья, с вами актриса и певица Настя Негода. И сегодня, я, как всегда, я представлю вам треки молодых артистов, которые лучше всего протестировались и собрали больше всего позитивных откликов на tophit.ru. Пожалуйста, внимательно слушайте новые треки, лайкайте их, добавляйте в свои плейлисты, и у артистов появится шанс встретиться с вами на самых больших концертных площадках России и Москвы. Отражение. Ника Терентьева и Ума Турман.

0: кухни.
1: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
2: Только что прозвучали самые лучшие новинки молодых артистов. И мы возвращаемся к нашим топ-хитам, где на 7-й позиции сегодня Катя Айова и ее суперхит «Мы». Этот трек входит в топы сразу 2 чартов – радио и интернета. При этом на радио песня прозвучала уже без малого 300 тысяч раз. Вот это результат!
1: 7-е место.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Топ Хит Чарт с Настей Негодой.
3: Друзья, на смену Кате Айове у нас приходит Севиль, солистка группы Артик и Асти. Представила сингл «Бриллиант», который написал хитмейкер Дмитрий Лорен. Лирическая героиня Севиль готова засиять бриллиантом всем бывшим назло. Это сияние уже заметили музыкальные редактора 200 российских радиостанций, так что трек вовсю набирает обороты в эфире и в интернете. И я просто уверена, что на церемонии Top Hit Music Awards 2 декабря Севиль с Артик и Асти заберут пару-тройку наград и, конечно, исполнят свой бриллиант. А автор этого и других хитов Севиль и Анны Асти Дмитрий Лорен также не останется без награды Top Hit.
2: Шестое место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, у нас на очереди еще одна новинка – песня «Земляк». Это коллаборация двух рэперов, одного из которых зовут Кос, а другого – Плутто. По поводу первого ничего вам рассказать не могу. А вот Плутто – это танцор Алексей Лутавинов, начавший выступать с Нилетто, а в 2022 году дебютировавший и как певец. В треке «Земляк», помимо, собственно, читки, исполнители подключили и барышень, поющих в народном стиле. Хотя, возможно, что это поет нейросеть. Сейчас ни в чем нельзя быть уверенной. В целом, получилось симпатично. Трек рвет интернет-чарты и уже встал в эфир нескольких московских радиостанций. Теперь подошла очередь дебютировать и в нашем хит-параде. Встречайте «Земляк» в исполнении Кос и Плутто.
0: Пятое.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Четвертое место нашего чарта сегодня уходит Юле Зиверт и ее суперхиту «Газ». Снова и снова напоминаю вам, что Зиверт и Мари Краймбрери – главные претендентки в соревновании за корону российской поп-принцессы. Ну а кто станет лучшей, мы с вами узнаем в ходе церемонии вручения музыкальных премий Top Hit Music Awards, которая будет проходить в Москве 2 декабря 2026 года. Но это все будет происходить только в декабре. А прямо сейчас Зиверт и ее «Газ».

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Самые новые хиты в программе Top Hit Chart с Настей Негодой.
3: Друзья, вы слушаете программу Top Hit Chart, которую для вас сегодня веду я, Настя Негода. И прежде чем мы перейдем к тройке лидеров недели, хочу сказать еще пару слов об артистах, чьи хиты с большой вероятностью будут признаны в этом году самыми популярными на радио и в интернете. На стриминговых платформах больше всего прослушиваний у треков «Банк» в исполнении Зиверт и рэпера Айсгергерта, «Тону» Владислава Лапая, которого мы знаем под именем Холли Флейм, и, конечно, «Феникс» моей любимой Леры Бирволф. Ну а сейчас давайте послушаем новинки звезд, некоторые из которых станут суперхитами и тоже, возможно, прозвучат на церемонии Top Hit Music Awards 2026. Вселенная. Анна Семенович и Татьяна Була.

0: «Небо плачет» Эсте и Татьяна Куртукова.
1: Здравствуйте, ты на лугах полевые. Мы говорили с тобой обо всем. И после мы же подолгу молчали. Проходит все, мы тоже пройдем. Вслед за дождем пройдут наши печали. Дожди пройдут, и мы встретимся вновь. Знаешь, проходят любые ненасти. Преодолеется наша любовь. И сердце бьется в груди

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты недели в программе Top Hit Chart с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
3: Друзья, привет всем, кто присоединился к нам только что. В эфире Top Hit Chart и я, Настя Негода, с рассказом о самых главных хитах этой недели и возможных обладателях музыкальных наград Top Hit Music Awards 2026. А сейчас мы переходим к тройке лидеров этой недели. В прошлой программе я представила вам новую песню Сергея Лазарева «Как дети». Эта композиция, кстати, стала первым сольным релизом Сергея в 2026 году. За полтора месяца с момента релиза трек встал в горячую ротацию на сотни радиостанций и буквально ворвался во все чарты. И сегодня эта песня получает бронзу нашего хит-парада. «Как дети» — Сергей Лазарев. Встречайте!

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, лидеры хит-парада прошлой недели, Баста и Моя Мишель, сегодня у нас занимают только вторую строчку. И это несмотря на то, что трек «Если я буду танцевать» по-прежнему возглавляет радиочарт России. Не буду держать вас в неведении и скажу, что золото у нас сегодня уходит совершенно новому треку. Но что это за хит, мы с вами узнаем через несколько минут. Ну а прямо сейчас серебро топ-хит-чарта и мега-коллаборация группы «Моя Мишель» и рэпера «Басты». «Если я буду танцевать», не переключайтесь.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, ну что ж, у компании «Стани Ткачук и Бастой» мы подобрались к самой вершине, на которой сегодня песня, которая впервые попала в трек-лист нашего хит-парада. И это не случайно. Трек уже несколько недель возглавляет сводный интернет-чарт России, который регулярно публикует топ-хит. И это не считая того, что песню добавили в свои плейлисты ведущие московские радиостанции. В общем, встречайте, новый лидер топ-хит-чарта, который называется «Знак». А исполняют этот хит рэпер Андрей Смелянский, который известен широкой публике как Токсис, и молодая певица Дора. Это «Знак». Встречайте!
0: Лидер топ-хит-чарта.

0: Друзья, это были Токсис и Дора, обладатели золота нашего чарта на этой неделе. Именно они и завершили нашу программу сегодня. Весь последний час с вами была актриса и певица Настя Негода. И прежде чем я скажу последнее пока-пока, хочу напомнить вам, что совсем скоро, 2 декабря, в Москве будет проходить церемония вручения музыкальных премий Top Hit Music Awards 2026. На этом концерте мы услышим и увидим самых популярных российских артистов. Я также приму участие в этом событии, так что увидимся совсем скоро. Я желаю всем вам здоровья, счастья и только самой лучшей музыки. Всех люблю и обнимаю. До новых встреч в эфире и на моих концертах. Пока-пока!
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП ХИТ ЧАРТА ровно через неделю.
2: Джем ФМ.
3: Хорошее настроение.
2: Под музыку Джем ФМ.
3: Джем ФМ.
2: Джем.

Внимание! FM-передатчик уходит на подзарядку. Настраивайтесь на 102.5 FM в 6 утра. Но JamFM в интернете звучит круглосуточно. jamfm.ru

0: Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Джем.
1: Джем FM.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.